0: От души и для души. Рокс.
1: Как теплою волной накрыла ностальгия. Все вроде как всегда. Работа, дом, друзья.

Мы с тобой сумасшедшие грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу,

0: хорошо там, где мы. Рокс.
1: Я не знал, что с весною приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди. И умом понимаешь, судьбой не шути. А в душе, как смогла ты уйти. Без царя в голове, без руля и ветрил, я старался как мог, изо всех.

висит, это милая мне. Утонченно так мстит, я соседке старушке ту шубку отдам, а не то она вяжет меня по рукам. Без царя в голове, без руля и ветрил, я старался как мог, изо всех своих сил. Я с собой не дружил, я тобой дорожил, так и жил, как умел.

Я шагаю сквозь этот потоп, свой укутавшись в ворот. Мокнет тело, но это душе безразлично.

Я в сегодняшнем дне нахожу и опору, и силу. А душа оторвалась и кружит в безвременье лет. Я с обычной женщиной

Однажды станет явным все то, что нынче скрыто. Свет истины прольется в предательскую тьму, и отворятся двери, в которые

Переменная облачность сегодня в республике, или жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Тамбелгидромет обещает кратковременные дожди, возможные грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. В Минске и Могилеве днем до 25 тепла, в Бресте, Витебске и Гомеле до 24. В Гродно сегодня воздух прогреется до 20 градусов.

Разжигай кальян, заводи пластинку, доставай стакан, пробку открывай. Будем вспоминать с грустною улыбкой наш ушедший май, беззаботный май, наш ушедший май, беззаботный май.

Первая любовь в сиреневом дурмане, первая печаль, первый стук колес, первые цветы в день рождения маме. Кто, скажи, куда это все увез? Кто, скажи, куда?

прожили жизнь, знаешь ли, Витек? Чью прожили жизнь, знаешь ли, Витек? Жизнь, в которой нет ни одной дороги, ровной и прямой, все то в кривь, то в кось. Жизнь, в которой все беды и тревоги с верой и добром развели нас врозь.

Задувай кальян, тормози пластинку, убирай стакан, пробку закрывай. Хватит вспоминать нам под звон бутылки наш прошедший май, беззаботный май. Все, пошли.

0: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс».
1: Седина в голову без ребро,

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

Переменная облачность сегодня в республике, или жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Тамбелгидромет обещает кратковременные дожди, возможные грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду. В остальных городах вещания радио Рокс без существенных осадков. В Минске и Могилеве днем до 25 тепла, в Бресте, Витебске и Гомеле до 24. В Гродно сегодня воздух прогреется до 20 градусов.

0: В Белоруссии 7 утра.
1: Доброе утро.

Здравствуй, упавшая с неба звезда, лучиком ярким горишь и сверкаешь. Знаю, ты хочешь земного тепла и о любви настоящей мечтаешь. В нежный весенний цветок превратясь, ты в ожидании счастья застыла. Звездная пыль превратила пылкую страсть в воспоминания твои у камина дым.

сигарет. Лезет мне в душу обманом, врет, что любви больше нет. Как я люблю каждый твой лепесток, от греха не спасают молитвы. Для объяснения нет нужных слов.

любви больше нет. Все в этом мире не вечно, и даже звезды вдали. Только не властвует время над силами вечной любви. Будь же вовеки любима,

сигарет лезет мне в душу обманом.

0: врет, что любви больше нет. Врет, что любви больше нет.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Переменная облачность сегодня в республике, или жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Тамбелгидромет обещает кратковременные дожди, возможные грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду. В остальных городах вещания радио Рокс без существенных осадков. В Минске и Могилеве днем до 25 тепла, в Бресте, Витебске и Гомеле до 24. В Гродно сегодня воздух прогреется до 20 градусов.
1: В городе злых дождей.

0: Радио «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Она не знает, как себя вести. Когда гляжу я на нее в упор, она считает, разошлись пути. А я иду судьбе наперекор. Плывут облака, словно вата пушистые, и в пробках машины стоят даже сам.

спала. Плывут облака, словно вата пушистые, и в пробках машины стоят даже самые быстрые. Стал город другим, я как гость здесь непрошенный. А мы просто так помолчим, вспомним прошлое.

Она не знает, что ответить мне. Она не верит в глупые мечты,

Плывут облака, словно вата пушистые. И в пробках машины стоят даже самые быстрые. Стал город другим, я как гость здесь непрошенный. А мы просто так помолчим, вспомним прошлое.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.
1: Хочешь, я все брошу, хочешь, купим лодку, хочешь, заведем кенгуру. А хочешь, мы поедем, кроме на Чукотку. Хочешь, я что хочешь, совру. Ну, хочешь, я со всеми бабами расстанусь. Хочешь, брошу пить ход сейчас. Ну, хочешь, будет вечер, ну, хочешь, я останусь. Хочешь, я все вспомню.

Хочешь, я кораллы выкраду, Клары? Хочешь, нас посадят вдвоем? А хочешь, мы с Чукотки прямо на Канары на оленях ночью рванем?

ну хочешь, я останусь один у тебя. Видимо, мы что-то упустили с тобой. Видимо, все стало игрой. Сколько же простых несовпадений порой нас разделяло. Ведь можно было...

Сегодня встану я рано, пока солнце не встало. Выйду вдаль за ворота, да пойду за межу.

И только в 51 мужчина снова мандарин. Говорят, что в 40 жизнь только начинается. Как же вы прикажете?

40 лет, жизнь только начинается. Значит, 45 тебе всего лишь только 5. И пусть твоя душа опять по-детски улыбается. Ты скоро в жизни кое-что начнешь соображать.

Переменная облачность сегодня в республике, или жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременные дожди, возможные грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду. В остальных городах вещание радио Рокс без существенных осадков. В Минске и Могилеве днем до 25 тепла, в Бресте, Витебске и Гомеле до 24. В Гродно сегодня воздух прогреется до 20 градусов.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 9 утра.

на пыль на ветру. Стаю перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

махнул, не глядя, сороковник, виски покрыла седина. Ни лейтенант и ни полковник, за все заплачено сполна. Заходит скука в дом без стука, и мы с ней по 150. В ее глазах разлука, мука, в моих слезиночки блестят. Заходит скука в дом без стука, и мы с ней по 150. В ее глазах разлука, сука, в моих все искорки горят. Что дни, что месяцы, что годы летят, летят, как ни крути, но ходят где-то пароходы, а я стою на паперти. Заходят в дом другие люди, слышны другие имена. Ушли друзья, иных не будет, и в этом не моя вина.

0: наши песни.
1: Глаз твоих зеленых

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
0: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии Fast

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

Переменная облачность сегодня в республике, или жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Тамбелгидромет обещает кратковременные дожди, возможные грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду. В остальных городах вещания «Радио Рокс» без существенных осадков. В Минске и Могилеве днем до 25 тепла, в Бресте, Витебске и Гомеле до 24. В Гродно сегодня воздух прогреется до 20 градусов.

глаза налила, то с горки вниз, то в гору направляла. И хоть набили шишек мы с тобой, зато прошли все эти перевалы, сюрпризы жизни.

0: влюблен, в твое имя я заранее влюблен.
1: Рокс.
0: Забываю Чехова.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 10 утра.

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Здравствуйте, дорогие наши люди.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро всем, кто любит жизнь, потому что в ней есть выходные, вот такие майские, солнечные, приятные во всех отношениях. Сегодня с вами, как всегда, по выходным оптимисты выходного дня, утра, вечера, ночи. Это Константин Дмитриевич Каштанов.
2: И Александр Владимирович Барский. Доброе утро.
1: Доброе утро. Мы с вами ближайшие три часа. И вот, понимаешь, Костя, бывает такое, что проснулся утром,
2: да,
1: и чувствуешь себя счастливым человеком.
2: Да.
1: Потому что счастье состоит из ежедневных маленьких радостей.
2: Это
1: когда ты просыпаешься не по будильнику,
2: так,
1: как обычно, а под пение птиц и засыпаешь под урчание кота.
2: Ага.
1: Когда идешь на работу, не потому что боясь опоздать, или вот начальник.
2: А потому что хорошо.
1: Встретиться, а потому что, дядя, ты выспался, тебе хорошо, и под малиновый звон колоколов благословенный, словно напутствует тебя на добрую работу и добрый путь.
2: Ну вот я рад, что у тебя с той ноги началось утро, а я вот
1: абсолютно
2: только что понял,
1: стой.
2: Саша.
1: Я всегда начинаю его с двух ног.
2: Ты молодец, с прыжка заходишь.
1: С прыжка, чтобы потом не винить то левую, то правую ногу.
2: Главное, чтобы не щучка руками вниз. Так вот, у меня сегодня ситуация. Ты представляешь, я только что, дорогие друзья, осознал. Во-первых, проснулся, а во-вторых, осознал, что я на нашу студию купил 4 набора ручек. Я вчера купил 4 набора ручек, я их забыл, Саш. Извини, сегодня будешь без ручки. Прости, пожалуйста.
1: Ну, я пока обойдусь своими, левой и правой, пока все работает, все хорошо.
2: Сойдет, да.
1: Вот сегодня мы решили по такому случаю, поскольку один из нас чувствует себя счастливым.
2: Да, это он.
1: А другой самодостаточный.
2: Это я.
1: Да, мы решили объявить воскресенье днем мангала, товарищ.
2: Ура! Ура!
1: Поэтому предлагаем вам сегодня, в этот солнечный майский цветущий денек, утро, давайте пока утро, а впереди еще много приятных
2: Сколько
1: ситуаций будет, перековать мечи-оралы на шашлыки-мангалы.
2: Вот это хорошо. Мы сегодня у вас решили поинтересоваться. А вот что, кроме мяса, вы готовите на огне, ну или же на мангале? Что?
1: Ну, каждому знакома такая конструкция,
2: конечно,
1: из металла,
2: конечно,
1: как мангал.
2: И многие мужчины считают, что они дока в этом, что они, как я готов, да никто так
1: я
2: не
1: встречал
2: готовит.
1: Таких, я встречал таких, но всегда идет стандартный набор. Купил мясо, приготовил, получился шашлык. Особо такие, знаешь, смелые и любящие разнообразие рациона люди, наши люди, готовят скумбрию.
2: Да,
1: на решетке.
2: Да, есть такое, да-да-да. А
1: кто-то готовит, как моя жена, цукини.
2: Да, кто-то грибы фаршированные
1: кто-то
2: готовит.
1: Кто-то овощи.
2: Кто-то овощи.
1: Огурцы, помидоры. Вот такие мы обжоры.
2: А кто-то такое, что даже мы с Сашей представить не можем. И вот мы сегодня именно это ищем. Что, кроме мяса, вы готовите на огне или на мангале? Какие самые невероятные вещи вы вот так вот готовили? Принимаем ваши фото, видеоотчеты ваших пикников, ну а также рецепты и советы. Что же можно на мангальчик?
1: Да, кроме мяса.
2: Да, кроме мяса приготовить. Присылайте все это в наш Viber 8033-699-102-1. Ну а если вы хотите, чтобы у всех наших людей слюнки потекли, можете дозвониться и рассказать свою историю, свой рецепт. Код Минска 017-363-1013.
1: А может быть, у вас будет действительно такой рецепт, который удивит не только
2: конечно
1: нас, видавших и вкусивших с мангала многое, но и наших людей. Поэтому давайте сегодня начнем отдыхать. Вот кто-то просто упадет в зеленую траву, чтобы смотреть на солнце, лежать так долго-долго-долго, пока не позовут на шашлык.
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди могут ужиться с кем угодно, если живут порознь.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Сегодня наши люди решили этот воскресный майский день и утро объявить днем мангала. Еще раз ура, товарищи, аплодируем.
2: Ура!
1: Ну и готовы вкушать. Кто что? Кто стандартный шашлык в виде мяса? Кто скумбрию на решетке? Кто? А вот прислали нам еще рецептик.
2: Давай.
1: В лаваш, завернутый сулугуни
2: вот
1: на решетке.
2: Хорошо. Простенько и со вкусом.
1: Вот там главное не прозевать, чтобы он не вытек, этот сулугуни, из лаваша.
2: А ты его
1: лаваша.
2: Лови
1: языком, да, понятно. А кто-то цукини.
2: Да, цукини. А вот Светлана поделилась. Вот тут приготовься. Запекаете на решеточке картофель с сыром и все это обмотанное бекончиком. Вот это очень вкусно.
1: Это
2: Света,
1: очень вкусно.
2: Спасибо большое.
1: Да, сегодня вы делитесь, мы делимся невероятными, казалось бы, рецептами оригинальными.
2: Да, да.
1: Что еще можно на мангале приготовить, кроме стандартного мяса. Традиционного мяса?
2: Присылайте свои воспоминания, фото, отчеты ваших пикников, ваши рецепты, советы и секреты в наш вайбер 8033-699-1021.
1: И вот даже Наташа пишет. Наташа, доброе утро. Ой, какая тема вкусная. Давно хочу шашлыков, но как-то не получается. Много работаете, Наташа? А если много работаете, значит, много денег
2: зарабатываете. Ого, и на шашлык-то точно должно хватить.
1: Ну, тут, знаешь, когда деньги есть, времени не хватает.
2: Времени не хватает,
1: да. Очень вкусно. Да, скумбрия в фольге, запеченная на мангале. Картошка, а в ней кусочек сала. Вот, кстати, картошка, а в картошку кусочек сала в фольгу и на мангал.
2: Так, чтобы оно растопилось, да, чтобы...
1: Ты делал так?
2: Да, я делал так. Это хорошее.
1: Ну, очень вкусно. Овощи, баклажаны, кстати, вот еще перец, ну, и лук, запеченный на мангале, он имеет особый вкус,
2: кстати, да,
1: утверждает
2: да,
1: Наташа. Что да-да-да, Костя, вот рассказывай тоже свои рецепты. То да-да-да,
2: я потом
1: расскажу.
2: Я потом расскажу.
1: Пацаны с района рассказывали.
0: Календарь.
1: Сегодня во всем мире 17 мая.
2: Да-да.
1: Встретили, отмечают. А что отмечают? Тут надо разобраться. Внесу предложение, пожалуй.
2: Давай.
1: Сегодня в календаре мной был обнаружен Международный день телекоммуникаций.
2: Ну,
1: вы думаете, что коммуницируют только те, кто работает или смотрит телевизор?
2: Да.
1: И на телевизоре работает?
2: Да.
1: Нет. Любой человек может телекоммуницировать.
2: Это как?
1: Телепортация, Константин. Все
2: Александр,
1: с приставкой теле сегодня пригодится.
2: Почему эта бутылка тонко мне намекает, что ваша фантазия будет сегодня выходить за грани возможного?
1: Правом данным мне содержимым этой бутылки объявляю сегодня еще и Всемирный день скрипки, товарищ.
2: А вот за это спасибо большое.
1: Скажите, как скрипач к скрипачу.
2: Да.
1: Что вы умеете играть на скрипке, кроме собачьего вальса?
2: Капризы.
1: Капризы Антонио Паганини.
2: Да,
1: Всемирный день выпечки
2: вот
1: обнаружен у нас в календаре. Давайте так договоримся сразу. С мангала начнем этот день.
2: Да, конечно.
1: Затем перейдем на выпечку. Ну, а потом можно детям сладкое, взрослым полусладкое.
2: Вот это хорошо. А также в календаре отмечен день рождения интернета. Поздравляю вас, друзья. Вот это важная веха для нас, для всех.
1: Еще бы.
2: Конечно.
1: Раньше мама мне грозила, что если я буду плохо себя вести,
2: то что?
1: Она меня не пустит на улицу.
2: Так, а сейчас?
1: А сейчас?
2: Вот сейчас она тебе говорит, Сашка.
1: Ты попробуй как-нибудь усмирить молодежь, сказать, что не пущу тебя на улицу. Ха! Не пустишь на улицу. Главное, интернет не забирай. Интернет отключить сегодня вот в нашем в современном обществе,
2: но
1: это вот и есть тот самый апокалипсис, который в Священном Писании описан.
2: Слушай, а мне сейчас, знаешь, что мама говорит? Она говорит, будешь себя плохо вести, за внучкой не присмотрю. Вот это вот и правда.
1: Тебе страшно?
2: Это страшно.
1: День покажи красоту внутреннего мира.
2: Вот это хорошо, вот это приятно. Но у нас есть, конечно же, друзья, еще и народный календарь. А вот по народному календарю сегодня отмечается Пелагея-заступница. У наших предков славян Пелагея всегда считалась заступницей невинных девиц. Саша, держи руки. А также всех несправедливо обиженных.
1: Ну, если тебя обидели, ты говоришь, я сейчас Пелагею позвоню.
2: Да-да-да. Придет, и она со своими девицами.
1: Придет, да, но тут район построит, конечно. Кстати, существовали и поверья вот на этот день. Вечером опытные огородники, вот такие, как мы с тобой, проводили обряд, который должен был защитить посадки от нечистой силы и всяких там разных вредителей. Опять-таки...
2: От нас.
1: От нас, да. Для этого на огород, внимание, выносили натреснутый горшок, клали в него выдернутую с корнем крапиву и ставили горшок вверх дном на самую середину средней грядки.
2: Интересно. Я такого не видал.
1: Да, считалось, что любая вражья сила прикоснувшись к этой жгучей крапиве, испугается и убежит с огорода. Я вот это сейчас рассказываю, а мне самому страшно. Натреснутый горшок дном вверх с крапивой.
2: Да это заклинание какое-то.
1: Это надо было додуматься.
2: Это ж да.
1: Это по грибы себе... надо было сначала надо сходить и не те грибы откушать.
2: Надо чем-то народ загрузить, знаешь.
1: Погодные приметы на этот день существовали. Ну, тут все понятно, все просто.
2: Все очень просто. Если накануне солнце ясно взошло, то и летом практически всегда будет ясная погода. У нас именно так. А, кстати, если появилось много майских жуков, это к засухе.
1: Серьезно?
2: Да, их не так и много. У тебя там летали, я вообще
1: не видел. Нет, есть майские
2: жуки. Я ни одного еще не видел.
1: Да они меня уже в лицо узнают.
2: Серьезно?
1: Да, детства, да.
2: Дорогу спрашивают.
1: Я любил собирать спичечные коробки, класть, потом слушать, как они там
2: этих хрущей, да?
1: Шуршат.
2: Также, если с самого утра кукушка громко кукует, то это к хорошей погоде. А ежели воробьи по небу стайками носятся и места себе не находят, будет сильный ветер.
1: А серьезно? Да. А мой тесть, ты знаешь, у кукушки спрашивал, сколько ему лет осталось.
2: Так.
1: А считал, оказывается, на ему погоде вещало,
2: а,
1: да?
2: Ему...
1: Плюс 23 в Минской области, плюс 25 в Брестской, без осадков. Вот, оказывается, о чем ему кукушка.
2: И все это
1: толковала
2: азбукой Морзе. Ку-ку-ку-ку-ку-ку.
1: Давайте еще, а вот вспомним хорошего человека. Мне он всегда очень нравился. Такой интересный, не похожий на всех актер.
2: Не
1: советский,
2: похож.
1: Российский актер театра и кино. В этот день, но в 1943 году, так, военное время было, на свет появился Александр Леньков.
2: Ура.
1: Ну, многие... Вот сейчас скажу, в каких фильмах он играл.
2: Давай,
1: да?
2: Давай
1: такая из современных.
2: Из современных?
1: Из современных он сыграл эпизодическую роль, но очень яркую, в телесериале «Интерны». Многие смотрели. Он сыграл однажды приехавшего навестить своего сына, вот этого гинеколога известного, Иван Натанович Купитман.
2: Да,
1: так
2: да,
1: вот,
2: да,
1: он
2: да,
1: сыграл его отца.
2: Его отца сыграл.
1: Очень похожи были.
2: Также
1: играл отца Дениски Кораблева в фильме «По секрету всему свету».
2: Был в «Зимней вишне» Виньямином. Также он засветился в «Марше турецкого», если помнишь такой
1: сериал. Я помню, конечно. «Приключения вот, Петрова Васечкина», необыкновенные,
2: да,
1: невероятные,
2: еще,
1: тоже
2: да,
1: там засветился. Он много где играл, в каких фильмах эпизодические роли. Но а сколько он озвучил мультфильмов, это вообще бесчетное количество.
2: Просто успевайте загибать.
1: «На Луне», «Новоселье», да, «Убраться кролика», «Волшебник изумрудного города», кстати, там он этого «Татошку» озвучил. По голосу люди моего поколения, даже дети, скажу так, а мы внутри все еще дети.
2: Ну, конечно, конечно, куда мы от этого уйдем?
1: Конечно. Они по голосу узнают дорогого нашего Александра Ленькова.
2: Это всегда приятно. Но, помимо всего прочего, друзья, у нас есть, конечно же, еще и исторические факты этого дня. Вот, Александр, вот тебе понравится прямо. В 1861 году произошло первое в мире туристическое, точнее, первое в мире туристическое бюро Томаса Кука впервые в истории отправило туристическую группу в международную поездку из Лондона в Париж. И так появился в нашем мире организованный туризм.
1: Ура! Ура, товарищи! Томас Кук, причем это не тот Кук, Джеймс Кук,
2: это
1: который открывал
2: Кук, да,
1: разные,
2: да,
1: острова. Это уже, это просто Кук.
2: Это просто Кук.
1: И ну, Кук, и там, и Кук, да, собрали вместе в группы всяких леди, джентльменов. Сказали, посмотрите направо, посмотрите налево. А теперь в кареты, господа, мы едем в Париж.
2: Да, просто мужики собрались и бывших всех своих. В Париж! Все,
1: ну, все.
2: Езжайте!
1: Да, ну, и, ты знаешь, пока собирали организованную группу, чтобы отправить их из Лондона в Париж, в этот же день.
2: Да.
1: И в этом же году, в том же городе, кстати,
2: да,
1: кто-то в Париж уехал, а кто-то в Лондоне остался. В Лондоне впервые в мире публично была продемонстрирована... Вот дождались, когда уедут эти туристы,
2: чтобы
1: да?
2: Чтобы не смотрели, да.
1: Была продемонстрирована первая в истории цветная, товарищи, фотография. Я как фотограф, ну, в общем-то, преклоняю голову перед этим человеком.
2: Конечно.
1: Сделана она была по методу шотландского физика Джеймса Максвелла.
2: Да.
1: Ну а суть метода была такова. На экран одновременно через стеклянные сосуды, он же шотландец.
2: С жидкостью.
1: Конечно. Вот. Заполненный разной зеленой, синей...
2: Красной
1: жидкостями, тоже важно. Да. То, что после вчера осталось. В общем, проецировались три стеклянных позитива, каждый из которых фиксировался через соответствующий фильтр. Да. Вот потом изображение накладывалось друг на друга, ну и получалось вот это самое красное, зеленое, синее фотографии.
2: Да, та самая RGB-фотография. Ну, собственно, метод так и изобрели.
1: RGB, он до сих пор, да, как стандарт утвержден.
2: Само собой.
1: Слушай, какой находчивый. Поэтому, если со вчерашнего праздника у вас на столе еще остались какие-то жидкости или какие-то закуски, не выбрасывайте их. Они наверняка могут пригодиться, вот как идея пришла шотландскому физику Джеймсу Максвеллу. Даже если вы не физик.
2: Даже если вы
1: лирик, вы все равно что-нибудь с этим можете придумать. Вот такими событиями примечателен этот день в мировой истории.
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только нашим людям, если разрешить делать все, что угодно, они не будут делать вообще ничего.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Радио «Рокс».

Переменная облачность сегодня в республике, или жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Тамбелгидромет обещает кратковременные дожди, возможные грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду. В остальных городах вещание радио Рокс без существенных осадков. В Минске и Могилеве днем до 25 тепла, в Бресте, Витебске и Гомеле до 24. В Гродно сегодня воздух прогреется до 20 градусов.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Сегодня наши люди со всей ответственностью, сытостью, праздностью объявили этот воскресный майский день и утро днем мангала.
2: Да, именно день мангала у нас сегодня. Что вот кроме мяса вы готовите на огне или на мангале? Какие самые невероятные вещи вы вот так вот готовили? Принимаем ваши фото, видео отчета с пикников, а также уникальные рецепты и советы. Да. Что же на мангальчике можно кроме мяса приготовить? Присылайте все это в наш вайбер 8033-699-102-1.
1: Кстати, вот не могу пройти мимо. Надежда, наша слушательница, да-да, отреагировала на наш календарь. Там мы говорили, что в этот день, в 43-м году, на свет появился советский и российский актер, да, театра кино Александр Леньков. Она пишет: а я с Александром Леньковым вот посчастливилась. Видела его лично. Ехала даже в поезде, в одном вагоне из Москвы в Челябинск.
2: А я с ним мясо жарил.
1: Приятнейший человек.
2: Очень приятный.
1: И очень добрый, кстати.
2: Да. Но, слушай, у него типаж. Ты вот посмотри на него, сразу понятно. Да, добрый, интеллигентный человек. Человечище, я бы даже сказал. А вот по теме Анна нам прислала, кстати говоря, поделилась своими идейками, рецептами. Значит, Анна любит с семьей запекать в фольге красного окунька, горбушу, скумбрию, камбалу, а также отдельно любит бородинских хлебушек с моцареллой и бекончиком. И все это на мангальчике.
1: Все это на решетке.
2: Все это вкусненько.
1: Отлично,
2: да,
1: отлично. Хорошо. Фиксируем.
2: Да.
1: И, а фотографии есть?
2: Нет, фотографий нет. У нас слюнки уже текут.
1: Ну, я понимаю, это настолько вкусно, что не до телефона бывает.
2: Это да.
1: Поскорее бы это к столу присесть. Егор пишет: Егор, доброе утро. А вы, ребят, пельмени на мангале пробовали делать? Я лично постоянно готовлю.
2: Очень интересно.
1: Я первый раз слышу, кстати. Но вот я спросил у Егора.
2: Просто они же там высыхают, по идее. Их надо, наверное, в сметанке как-то обмазать, либо еще в чем-то. Ну, то есть
1: в маринаде. Вот ответил. В маринаде, в сметане или в любых соусах. Ну, и вот на решеточку. Наверх сметану, кунжута. Готовности потом снимать. По сути, такой же метод, как на сковородке.
2: Но
1: я перед тем, как на сковородочку, я сначала их варю все-таки как-никак.
2: Открытый огонь есть открытый огонь. Кстати говоря,
1: вы прослушали нашу лекцию по шашлычному искусству «Шкварчание ягнят».
2: Александр.
1: Это шутка от Егора.
2: К слову тебе, по поводу цифр и по поводу неожиданных блюд. У нас, у нашего народа, аж 45% наших людей любят жарить на мангале шампиньоны. Вот так вот. Это вообще считается чуть ли, знаешь, мясо среди вот всех овощей и не мясо.
1: Слушай, я вот не знаю. Может быть, я не один такой Надо, чтобы наши слушатели отреагировали. Я не чувствую вкуса шампиньонов.
2: А его и нету.
1: Совершенно,
2: Саша,
1: безвкусный
2: его
1: гриб.
2: И нету. Шампиньон один из самых безвкусных грибов. Он запах дает. Ну, запах дает.
1: Какой он, никакой запах он не дает. Такое ощущение, что ешь какой-то пенопласт.
2: Ну, немножко
1: медузу
2: есть. Немножко есть. Так вот, а продажи шампиньонов в мае вырастают по сравнению с апрелем, Саша, внимание, на 300%. Чтоб ты понимал, на 300% вырастают. Их ценят за то, что они, ну, по структуре и сытности могут заменить обычный белок. Также любят наши люди кабачки и цукини готовить. И также 25% выбирают болгарский перец. Это я к чему, друзья? Мы сейчас немножечко в статистику нашу поиграем.
0: Статистика.
1: А в статистическом комитете знают, что ты играешь в эту самую статистику?
2: Конечно.
1: Это очень серьезная наука, Константин.
2: А ты думаешь, почему меня туда не берут? Они знают, что для меня это всего лишь игры. Так вот, друзья, если мы говорим не про мясо, то все плюс-минус, ну, понятно. Вот, кстати, наша молодежь за последние лет 6 вела тренд на десерты на огне. И пачками скупает в сезон всякие маршмеллоу, зефирки, которые на открытом огне готовят.
1: Чего? Зефир?
2: Да-да-да. Ты не знаешь? Это же
1: на мангале?
2: Традиция. Западная американская традиция, да. На открытом огне, на мангальчике, чтобы подпеклось, да. Зефирки и маршмеллоу.
1: Вообще не сочетается. Мангал,
2: Саш,
1: обычно.
2: Это
1: знаешь,
2: туда
1: такие,
2: им прикольно.
1: Ребята, братаны, собираются с девушками, с женщинами отдохнуть.
2: Ну и зефирки.
1: Мясо,
2: пожарить.
1: Рыба, понятно.
2: Нет, зефирки.
1: И тут такой приходит. Здравствуйте.
2: Я зефирку.
1: Я давайте пожарим зефир.
2: Слушай, ну им по 12 лет. Ну что, нет, они правда дети, Саша.
1: Вся жизнь еще впереди. Они не знают, что на мангале можно жарить.
2: Да, это тебя и меня в 12 лет учили мясо жарить.
1: У нас сегодняшняя программа и немножко образовательно.
2: Конечно,
1: вот как
2: конечно.
1: Раз-таки для тех, кто еще не окреп, не оперился и не знает, что можно жарить, печь, готовить на мангале, так. Начинают с зефирок,
2: да.
1: С ирисок всяких.
2: Да-да-да, вот куда дальше двигаться, куда расти.
1: Вот, направим.
2: Так вот, друзья, есть еще одно свежее и забавное исследование, которое говорит нам, что же за продукт больше всего, ну вот если верить статистике, за последние 4 года начали любить жарить наши девушки и женщины на огне. Представьте, у меня есть вопрос. Итак, друзья, как вы думаете, какой продукт за последние 4 года стал самым популярным у наших дам касательно готовки на мангале. Вот любят они его на мангале.
1: Интересный вопрос.
2: Даже больше, чем мясо, если верить опросам.
1: Да, и это не мясо. Давай еще одну подсказку. Это не рыба.
2: Так, ну, стоп.
1: Не рыба.
2: Вот тут все.
1: Встречаешь человека, ну как? Хороша? Он говорит, ни рыба, ни мясо.
2: Ни рыба, ни мясо. Возможно, этот продукт имелся в виду. Да, присылайте свои версии в наш Viber 8033-699-102-1. Еще раз вопрос. Как вы думаете, какой продукт за последние 4 года стал самым популярным у наших дам при готовке на мангале?
0: Только наши люди понимают истинный смысл фразы «Да нет, наверное».

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Где обменять авто? Сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
4: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
5: Без возрастных ограничений. Организатор Брестской области филармонии. Живой звук. МТС 727-95-46.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
7: Радио Рокс. Наши песни.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Вот, кстати, сегодня у нас день мангала объявлен.
2: День мангала.
1: Мы ежа на мангале еще не пробовали.
2: Ежа на мангале?
1: Не пробовали.
2: Или ежа. Отпусти ежа. Все, не трогайте ежиков, пожалуйста.
1: Вот Светлана просто по теме высказалась, да? Мы же призываем делиться своими рецептами.
2: Конечно.
1: Может быть, что-то довелось однажды попробовать на открытом огне. На мангале вместо традиционного мяса.
2: Да.
1: Курицы, рыбы, как в самолете
2: грибов
1: предлагают,
2: вот
1: курица
2: вот,
1: или рыба, да? И того и другого и побольше можно без хлеба. Вот Светлана пишет, ну, ребята, я вот на мангале пробовала, значит так, крокодила.
2: Ага.
1: И, конечно же, питона.
2: Само собой, питона. Каждый вторник ем питона, да.
1: А по воскресеньям крокодила.
2: Видишь, он же большой его надолго.
1: Ну и разную морскую утварь. Не, так. Не утварь, а гадость какую-то, наверное. Вот не догадайтесь, где это было. Светлана, я попробую предположить, что это было в Юго-Восточной Азии. Я был во Вьетнаме, и всю вот эту вот снеть там, конечно, закрыв глаза, и перед этим, конечно, усугубив свое состояние, я решился попробовать.
2: Саш, третий километр под Московским кольцом, в общем, отъезжаете, поворачиваете направо,
1: опять
2: там
1: Рустик. Опять про Чертанова.
2: Там Рустик, у него есть мангал, и питон, и крокодил. Там все есть, господи.
1: Знаешь, как в анекдоте. Грузин, кавказец пусть будет такой, знаешь, на вокзале шашлычком готовит, и тут такой приходит зануда и говорит: «Скажите, пожалуйста, у вас шашлык лаял или мяукал?»
3: «Нет, глупые вопросы задавал».
2: Я задавал глупые вопросы. Кстати, о глупых и интересных вопросах. У нас же вопрос был по статистике.
1: Да,
2: вот какой продукт за последние 4 года стал самым популярным у наших дам приготовки на мангале? Версий было почтение. Ну, конечно, все отмечали, что первым. Грибы, кабачки, перцы, шампиньоны. Перепела, кстати говоря.
1: Перепела.
2: Перепела, да. У наших дам стали популярны курица или индейка. Бананы, картошка, шаурма, молодая капуста, креветки в кляре и даже драники присылали. Но на самом деле, самым первым, вот это интересно, я думал, девушки первыми ответят правильно. Нет, самым первым правильно ответил у нас сегодня Филипп. Он написал сыр, а за ним потянулось и Наталья, и Вероника, и Екатерина, и Маргарита. Вот представляешь,
1: Филипп еще решил поиграть с сырными продуктами. Адыгейский,
2: ага.
1: Пашихонский. Любой сыр сейчас в тренде для того, чтобы отправить его на мангал.
2: Да, да. Нет, ну лучше, конечно, как какой-нибудь там моцарелла, сулугуни, они тянутся. Ты такой,
1: я в шоке после зефирок. Я в шоке после зефирок. Но теперь я придаю большую значимость нашей с тобой встрече в эфире. Сегодня мы должны сориентировать подрастающее поколение, как и чем, и зачем вообще пользоваться мангалом.
2: Не трогайте, зеленые еще. Потом научу.
0: Только наши люди могут отремонтировать пульт от телевизора, просто заменив батарейки.

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Радио Рокс. Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
2: С наступлением теплого сезона, да, который начинается в начале мая и продолжается, ну, для кого-то и до самого Нового года, многие наши люди причисляют уже себя к монголоидной расе. Поэтому мы сегодня решили объявить этот день воскресный днем мангала, товарищи. Давайте еще раз возрадуемся.
3: Ура, ура, ура! Ура!
2: Чего и призываем вас быть активной по теме и писать свои рецепты. Для чего можно еще использовать мангал, кроме как для приготовления мяса, да, птицы и рыбы? Этим нас уже не удивишь. Плавали, знали. Да, знаем, пробовали.
3: Мы ищем у вас вот какие-то нестандартные рецепты. Что, кроме мяса, вы готовите на огне или на мангале? Какие самые невероятные вещи вы так приготовили, и вам это понравилось? Принимаем и фото, и видео отчеты с пикников, а также рецепты и советы.
2: Есть, есть сообщение. Да. Вот Миша из Червени слушает. Слушал Радио Рокс.
3: И решил.
2: А потом что-то на природу захотелось подышать свежим коньячком и шашлычком. И пишет, вот сегодня я решил, все, обязательно сварганю картошечку с сальцом. На мангале.
3: Ну, тут хорошо, база такая, классика, знаешь, далеко не ходим никуда. А вот Наталья поделилась, добрый день, Наталья пишет. Знаете, вот слушаю, кто что готовит. Вот пельмени всякие, шампиньончики. А вот я как-то раз пыталась куриные сердечки так приготовить на мангале. И вот, ну, не понравилось. Ну, не мое это. Вот
2: серьезно?
3: Что-то не то, да.
2: Можно ошибиться, но даже в лучшую сторону. Вот как ситуация у Галины была. Галина, здравствуйте.
3: Так.
2: Спрашивает. Свежемороженую сельдь пробовали запекать на мангале?
3: Нет.
2: Галина, нет. Вот скумбрию, да, уже не удивишь. Так вот, пишет. Однажды перепутали.
3: Да.
2: Значит, ехали на пикник, и вместо скумбрии купили огромную такую сельдь. Ну, сразу не отличили от того, что это скумбрия. Она была крупнее скумбрии. Так. Вот когда разобрались, но решили, что ну не выбрасывать.
3: Нет, же, ну конечно, куда ее, да.
2: В итоге запеченная сельдь оказалась вкуснее скумбрии, сочнее, жирнее. Но это так, сельдь, кстати, жирная рыба. Правда, косточек было уж много.
3: Вот я хотел про косточки сказать.
2: Много. Теперь вот иногда практикуем после этого случая. Вместе покупаем и скумбрию, и сельдь.
3: Ага.
2: Правда, очень крупная сельдь встречается в магазинах очень редко.
3: Очень редко. Поэтому очень крупную сельдь надо очень хорошо и крупно ловить.
2: Или выращивать самому. Или дома в ванной. Да. Для чего вам ванна в городской
3: квартире? Вам что, ванна, чтобы мыться? Да нет, чтобы рыбу разводить. Ну, честно слово.
0: Анекдот.
3: У меня такой вот очень простой анекдот. Саша, сейчас поделюсь рецептом идеального шашлыка. Вот если ты не умел готовить, сейчас научишься. Итак, слушай меня. Знаете ли вы рецепт идеального шашлыка? Все очень просто. Нужно при приготовлении каждые 10 минут говорить.
2: Ну что, еще по одной.
3: Я понял. И все получится.
2: Да, а потом кто-то, не помню, для чего мы тут собрались. И мясо? Какое мясо?
3: Сочнейшее.
2: Ничего не знаю, да. Вот как же хорошо, Костя, летом на природе. Запах разнотравья, щебет птиц, журчание реки. А вот эти нежнейшие ароматные шашлыки. Ешь, ешь, ешь, ешь. И никак не можешь остановиться. Слушай, Петрович, какая-то странная у тебя объяснительная прогулка получается.
3: Слыхал я таких Петровичах. Нормально, Александр.
2: Да, все отлично, Константин.
0: Только наши люди, когда пылесосят, поднимают застрявшую в ковре ниточку и бросают ее обратно на ковер, давая пылесосу еще один шанс. Наши песни.
4: Вечером подываю на лавочке, как и раньше хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 11 часов.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Свыше 300 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за минувшие сутки. Большинство преступлений предотвращено. Мошенники чаще всего использовали вишинг от имени должностных лиц. За ним идут покупка товаров на интернет-площадках и хищение в соцсетях. В МВД напомнили правила при общении с мошенниками по телефону: прекратить разговор и сообщить в милицию. Ограничения на посещение лесов действуют в 39 районах страны. По данным интерактивной карты Минлесхоза, в Минской области в 4 районах – в Солигорском, Пуховичском, Воложенском и Столбцовском. Есть ограничения в Гродненской, Брестской и Гомельской областях. Перед тем, как идти в лес, лучше уточнить информацию. Ситуация в течение дня может меняться. Более 100 новобранцев-пограничников принесли присягу на верность Родине накануне в Дзержинске. Солдат поздравил председатель Госпогранкомитета. Новое пополнение преимущественно составили молодые люди из Витебской, Могилевской и Минской областей. После присяги солдаты продолжат подготовку по специальности инспектор погранслужбы. По всей стране в органы пограничной службы призвано более 1000 солдат. Борисовский Батэ в 6-й раз стал обладателем футбольного Кубка Беларуси. В финальном поединке борисовчане одолели Минское «Динамо» в серии пенальти 8-7. Решающий поединок прошел на поле национального футбольного стадиона в Минске. В прошлые годы футболисты Батэ 5 раз выигрывали кубок в активе столичного «Динамо» – 3 трофея. А в Могилеве сегодня проходит соревнование по триатлону. В программе спартакиады детско-юношеских спортивных школ республиканские соревнования, спортивно-массовые мероприятия «Триатлон Могилев». С 8 утра и до окончания соревнований перекрыто движение транспортом по некоторым улицам.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону +375 29 232 44 44.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Минске и Могилеве до 25 тепла, в Бресте, Витебске и Гомеле до 24 и до 20 в Гродно. Кратковременные дожди возможны в Гродно и Бресте.
1: Доброе утро. Радио «Рокс».

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Да, и две половинки объединились, как всегда, по выходным в творческом объединении «Наши люди» на Радио Рокс. Константин Дмитриевич Каштанов, приветствую вас.
2: И Александр Владимирович Барский. Доброе-доброе утро, наши люди.
1: Да, сегодня воскресенье, вкусная, аппетитная тема, особенно для тех, кто на природе, на даче отдыхает, ну или собирается выехать, подышать свежим воздухом, прихватите с собой мангал. Потому что, ну, сам календарь сегодня...
2: Конечно.
1: Намекает на это.
2: Конечно.
1: Сегодня мы объявили этот воскресный майский день днем мангала.
2: День мангала. И мы у вас интересуемся. Вот чтобы не быть банальными, да мясо может каждый приготовить. Да и рыбу, наверное, тоже каждый справится. А вот что
1: мясом кроме... можешь ты не быть и не есть, но гражданином быть обязан.
2: Быть обязан, да. Что кроме мяса вы готовили на огне или готовите на огне или на мангале? Какие самые невероятные вещи вы вот так вот умудрились изготовить? Принимаем ваши фото, видео, отчеты с пикников, а также рецепты. Рецепты оригинальные и советы, само собой, в наш Viber 8033-699-102-1. А если вы хотите, чтобы вот мы и все наши люди вот прям подавились слюной в прямом эфире в ожидании вот этого вкусного, можете дозвониться, рассказать свою историю. Код Минска 017-363-1013, а мы с удовольствием послушаем.
1: Ну а если у вас щедрая душа,
2: да,
1: и у вас под рукой оказался шашлык и футбокс, вы можете прислать бандеролью, ваш готовый шашлык, может даже какое-то удивительное блюдо приготовить на мангале, к нам сюда, в Минск, 220-807, улица Коммунистическая, 6А, индекс назвал, Радио Рокс до востребования голодными лицами Каштановым или Барского.
2: Так и сказать, да, передать рту Каштанова или Барского.
1: Да, можно в руки даже.
2: Можно в руки.
1: Светлана пишет, ох, шашлычок под коньячок очень вкусно, поется у Трофима, песня есть такая, и исполнитель. Ну, а мы помимо шашлыка обязательно запекаем лаваш.
2: Так.
1: Сулугуни.
2: Хорошо, классика.
1: И знаете, готовится быстро и съедается тоже быстро. Главное вот тут вот бдительность, чтобы сулугуни не вытек, не убежал
2: именно
1: из лаваша. Сулугуни, значит так, на крупную терку, чеснок на чесночницу и сыр. Лист лаваша на 4 части разрезаем, насыпаем туда сыр с чесноком, мелко нарезанную зелень, очень важно зелень. Какую ты зелень предпочитаешь?
2: Доллары.
1: Двадцатки? Да.
2: Доллары.
1: Вот это тоже... Какие двадцатки? Покрупнее что-то надо шинковать?
2: Покрупнее.
1: Нарезанный помидор, можно каплю майонеза, заворачиваем конвертик и на решетку. Советую всем, Светлана. Так посоветовали, что я...
2: Захотелось.
1: Не знаю, когда.
2: Я один в один по такому же рецепту готовлю. А вот Людмила из нестандартного рассказала нам шикарную историю. Люда пишет. Доброе утро, Люда. Знаете... Конечно, задачку вы задали знатную. Вот сижу и думаю, что можно готовить еще на мангале? Ведь вы перечислили все, что мы готовим. И скумбрию, и цукини. И вот вспомнилось. Были мы как-то с внуком в санатории, и у него был день рождения. Но торт я приготовил из печенья и творога, очень вкусный.
1: Да.
2: А вечером собирались приехать его родители и сделать шашлыки. Но так как приехать они могли после 19 часов вечера, пока мы бы все приготовили и пожарили, было бы уже, ну, представляете, довольно поздно. И я предложила своему внуку испечь просто сосиски и хлебушек на костре. И это было вот так просто и так правильно вкусно. А внук сказал, что это был самый лучший его день рождения. Вот тебе, пожалуйста. Не важно что, важно с кем.
1: С кем, да, я понимаю.
2: Браво.
1: Но можно
2: браво,
1: было бы потом, если бы этого показалось мало, и торт на мангале подрумянить.
2: Я вот хотел, в начале заход от Людмилы был такой, что я подумал, что и правда, тортик-то на мангальчике готовили.
1: Торт с ароматом дымка.
2: Дымка, да, творожный.
1: Прекрасно. День мангала сегодня. Вкусный повод, чтобы встретиться с друзьями, которых давно не видели.
2: Конечно.
1: Или даже с теми, кого от мангала не оторвать бывает.
2: Да.
1: Вот для того, чтобы приготовить что-то, может быть, оригинальное. То, что вы услышите в нашем эфире, потому что наши люди будут делиться рецептами. Что еще, кроме традиционного мяса? Неважно, там, свинина или что там еще идет.
2: Курица даже тоже мясо, представляете?
1: Курица это птица. Или, может быть, какого-то сыра или овощей. Что еще можно приготовить на мангале? Может быть, вы приготовили даже мясо однажды, но вот так приготовили, что это же просто песня.
2: Что это даже не мясо, а целое искусство.
1: И это как симфония Паганини. Он кушал и плакал.
2: И погнал. Так вот, присылайте все это к нам в Viber 8033-699-102-1. Нормально, Александр?
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди. Если хотят жить, то медицина бессильна. А если хотят хорошо жить, то бессильно даже законодательство.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Наши люди, сегодня воскресенье. В этот замечательный майский солнечный погожий денек нового мяса, рыбы, курицы и овощей с сыром приготовить на мангале.
2: А что вы
1: Неважно, что используете, шампуры, решетки или какие-то другие приспособления.
2: Огонь. Да, да, да,
1: Но
2: да, да.
1: можно же еще поделиться рецептами маринада.
2: Можно, ведь мы...

0: Мариновать можно и не только мясо, Александр, можно и овощи мариновать.
1: Можно и девушку мариновать, обещать жениться, и так пройдет 25 лет.
0: Главное вовремя переворачивать, да-да, Саш, да-да.
1: А вот об этом... Неприступною была. Наталья пишет, самый... Не смеши. Самый худший шашлык...

0: Ну вот. Гороскоп.
1: Потому что я слушаю больше вас. А надо слушать, Константин, звезды.
2: Конечно, конечно.
1: А если посмотреть на них вооруженным глазом, пусть специфической минералочки, то что они посоветуют овнам.
2: Так.
1: В этот выходной, овны, ваша главная задача – это снизить градус конкуренции.
2: Вот хорошо. Вот
1: хорошо, что разобрались,
2: да-да,
1: чего именно. Откажитесь от споров. Грибы же размножаются спорами. Не пытайтесь не.
2: Как ты до этого дошел, Саша? Ну как?
1: Сегодня что-то происходит с мозгом моим. Помогите.
2: Да-да-да-да.
1: Но санитары уже выехали.
2: Ну, конечно.
1: Не пытайтесь никому ничего доказать. Избегайте людей, которые вас провоцируют. Вот такие, как я, например. Направьте свою пробивную энергию на хобби или физический труд, где результат зависит только от вас.
2: Ну, все правильно, зачем от кого-то зависеть? Вот шашлык лучше для себя жарить и самому. Тельцы, сегодня, знаете, избегайте скупости. Вот как финансовой, так и эмоциональной. Выходной пройдет отлично, если вы будете щедрыми. Не жалейте денег на качественные продукты для ужина или на комфортное такси. Поделитесь своим теплом с близкими, и этот ресурс вернется к вам в двойном объеме. Может, даже и финансово.
1: Близнецы, ваш мозг сегодня перегружен обрывками информации. Это про меня, кстати, хотя и козерог. Но почему бы не совершить камин-аут?
2: Почему
1: почувствовать себя близнецом? Главное правило, близнецы, на сегодня – откажитесь от многозадачности и бесконечного просмотра интернета.
2: Ну, все, хватит.
1: Смотрите,
2: да.
1: Какая погода, какой интернет, о чем вы говорите. Выберите одну книгу, посмотрите один какой-нибудь фильм, а лучше идите на прогулку.
2: Да. И проведите.
1: Я отправил.
2: А, и все, и с Богом,
1: им никогда не скучно, они вдвоем гуляют. Мы с Тамарой ходим парой.
2: Хорошо, раки. Сегодня, раки, перестаньте быть жилеткой для чужих слез и решать проблемы окружающих. В этот день вам категорически запрещено жертвовать своими планами ради других. Вы имеете полное право на здоровый эгоизм. Сделайте то, что хочется, вот именно вам. Даже если кто-то это назовет ленью. Все, Саша, я ленюсь. Все, пока.
1: Да я это понял уже, как пришел, увидел тебя сегодня. Львы, в этот выходной пора снять с себя обязанности главного организатора и контролера. На вопрос, у вас оплочено? Оплочено. Разрешить себе роскошь быть сегодня ведомым. Куда позовут? Туда идите. Пусть в этот день друзья или семья решают за вас, куда пойти, что есть на ужин, как вообще провести вечер. Как, где и в чем лечь спать?
2: И с кем?
1: Ваша задача просто расслабиться, плыть по течению и не пытаться рулить этим процессом.
2: Ну, конечно.
1: Ну, проснетесь под елкой в понедельник.
2: Ну и бог с ним, ну и чего?
1: Ну что, ну, столько людей просыпались под елкой. Ну что, жалуются? Нет, конечно.
2: Нет, конечно. Девы, ваш главный запрет на этот день – это составление списков дел. Вот разрешите пространству вокруг вас быть немножко неидеальным. Попробуйте провести выходные спонтанно. Хаос, который вы так, может быть, и не любите, парадоксальным образом принесет вам сегодня свободу и легкость.
1: Весы, вот сегодня почувствуйте. Долгие сомнения вытягивают из вас все силы.
2: Ого,
1: просто выжимают вас.
2: Да.
1: А вам это надо? Поэтому стройте себе тренировку решительности. В этот выходной принимайте все бытовые решения за 5 секунд. Стирать не буду. Все. Мусор? Никак, ничего не знаю об этом. Уборка? Какая уборка? Все. Идите и гуляйте. Расслабляйтесь. Попейте чайку, кофейку. Подойдите поближе к мангалу. Не бойтесь.
2: Да.
1: Это полезное изобретение человечества. Вот что пришло в голову сегодня, то и делайте. Но в рамках приличия.
2: Конечно, конечно. Скорпионы. Вот скорпионам в этот день надо понять, что им склонно все усложнять. это из-за шашлыков ваших.
1: Скорпион, потому что плотно не позавтракал.
2: А скорпионам нужна сегодня максимальная простота. Избегайте тяжелых тем разговоров, не копайтесь в прошлом и не ищите скрытых смыслов в словах близких. Больше гуляйте, занимайтесь простыми рутинными делами и общайтесь с теми, кто не грузит вас своими проблемами. Вот это важно.
1: Да, вот легкие люди в общении, это замечательно.
2: Это замечательно.
1: В каждой компании должен быть кто-нибудь легкий.
2: На подъемчик.
1: Вот сядет на ручки и сидит.
2: И как облачко улетел.
1: Стрельцы, сегодня вас вот так и тянет на великие свершения.
2: Ого.
1: Но секрет хорошего выходного дня сейчас совершенно в другом. Откажитесь от грандиозных планов. Ну да, конечно, понимаю, хотели совершить какой-то подвиг, установление хорошей погоды на ближайшие полгода.
2: Да.
1: Но вместо этого завершите одно маленькое, какое-то такое незаметно микроскопическое дело, которое давно откладывали. Пришейте пуговицу.
2: Вот, хорошо.
1: Разберите какую-нибудь полку.
2: Даже не свою.
1: Опять соберите, да. Это даст огромное удовольствие и чувство облегчения. Вот проверьте.
2: Козероги, Саш, это тебе. Козероги, вы знаете, вы слишком много думаете о будущем.
1: Да.
2: Вот сегодня запретите себе произносить слово «работа» и думать о понедельнике.
1: Так.
2: Вернитесь в свое тело. Сфокусируйтесь на физических ощущениях. Вкус еды.

0: тепло воды в душе, мягкость одежды, мягкость женщины, в конце концов. Заземление — это то, что вам сейчас необходимо.
1: Доктор,
0: Александр, это доктор, я уже даже вам персонально.
1: Доктор, вы знаете, мне гораздо стало легче. Вот, выпишите мне, пожалуйста, вот это заземление.
0: На месяцок.
1: Пожирнее, да? Погуще, сметанки добавьте. Водолеи, да. В этот выходной проведите день максимально в офлайне.
0: Вот так,
1: это
0: да.
1: Что значит в офлайне?
0: Без интернету.
1: Отключите уведомления в рабочих и новостных чатах. Это что значит?
0: Не надо отвечать никому.
1: Без интернета.
0: Да.
1: Встречайтесь с друзьями вживую. Приготовьте ужин вместе на мангале. А потом, да, дружно шеренгами прогуляйтесь.
0: Вот.
1: Попойте что-нибудь такое душевное.
0: Любимое.
1: Любимое. Например, «Душа болит, а сердце плачет», да, Михаила Шуфутинского. Живые, осязаемые эмоции. Вот ничем сейчас не заменить.
0: Это
1: правильно. То, что вам надо.
0: Рыбы. Рыбы, ваша эмпатия сегодня просто не знает границ и будет работать против вас. В этот выходной тренируйте навык говорить твердое «нет». Если вас зовут туда, куда вы не хотите, или просят об одолжении, на которое, ну, нет сил, вежливо отказывайте без чувства вины. Защита своих личных границ сохранит ваше душевное равновесие сегодня. Ну и помните, друзья, звезды в гороскопах, они же много чего рекомендуют и обещают. Однако самое главное, что наша судьба в наших руках. Действуйте с уверенностью. Нормально, Александр?
1: Отлично, Константин.
2: Только наши люди, услышав слово «пол-литра», не станут спрашивать «пол-литра чего?»

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44.
3: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
5: Радио «Рокс».
6: Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии «Фастбай».

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Мы сегодня, друзья, внезапно объявили День мангала. Ну а поскольку День мангала это не просто праздник, это целое искусство и удовольствие, мы вас интересуемся. Вот кроме обычного мяса, что можно на мангале приготовить? А кроме обычного маринада, какой маринад можно использовать? Да для мяса, для овощей. Присылайте свои идеи, советы и даже, может быть, какие-то рецепты в наш вайбер 8033-699-102-1. Сергей, кстати говоря, отметил, знаете, я перепробовал все маринады, какие только можно, но вкуснее уксуса ничего не придумал. А я читал, Саш, не так давно исследование, что самый вкусный маринад по слепым опросам признан йогурт. Самый вкусный
2: йогурт?
1: Маринад. Да.
2: Разные маринады пробовал, вот как раз-таки посоветовали мне, я уже сказал об этом, минеральную воду, минералку. Он получился самым отвратительным, который я пробовал. Слушай, я испортил мясо, несколько килограммов.
1: Очень по времени опасно.
2: 2-3 часа держал, но не больше. Но он получился с горечью какой-то.
1: Ну вот наши люди, надо спрашивать, я сам в минералке ни разу не мариновал.
2: Знаком армянин. Был. Я скажу даже, наверное, шашлычных мангальных дел мастер, там, да. Самого высокого уровня. Да. Он всего лишь на терку перетирает репчатый лук.
1: Лук! Здрасте.
2: Смешивает это все с подготовленным нарезанным мясом. Конечно. И больше ничего
1: и больше не ничего
2: надо.
1: Не надо. Конечно, потому что мясо
2: должно же
1: звучать. Конечно, прав. Но это, друзья, знаете, как говорится, традиции наших людей. А ведь есть традиции не наших людей. Давайте с вами немножечко поиграем сейчас.
0: Наша игра.
1: Как будем играть? Все очень просто. У нас есть вопрос о традициях народов мира, нелепых законах, всяких ритуалах из разных экзотических стран, о которых нам ничего не известно. Мы сейчас вам этот вопрос зададим. Как только вы его услышите, возьмите свои телефоны, наберите наш вайбер 8033-699-1021 и пришлите версию своего правильного ответа касаемо того или иного ритуала. Давайте договоримся на берегу. Мы не используем интернет, мы пытаемся себя представить в шкуре тех людей, у которых вот те самые ритуалы. И, кстати говоря, сегодня, Саша, мы отправляемся на Самоа.
2: Самоа.
1: Самоа,
2: это
1: да.
2: Те, кто привык делать все самостоятельно.
1: Наверное, мужики.
2: На Самоа.
1: На Самоа, да.
2: Хорошо.
1: Да.
2: Это островное государство, да? Затеряно где-то в Тихом океане. Очень красивое.
1: Очень
2: но,
1: красивое.
2: Но, как утверждают специалисты,
1: да-да,
2: гидрологи, может исчезнуть в ближайшие 60 лет в результате потепления.
1: Поэтому изучаем традиции сейчас, пока
2: не поздно.
1: Поздно не стало. Так вот, друзья, на Самоа процесс приготовления на огне – это строго мужская сакральная обязанность. Ритуал у них таков. Рано утром, в воскресенье, мужчины деревни разводят огонь на земле. Разогревают камни и готовят так называемую уму. Это земляная печь. Женщины к этому процессу не допускаются вообще. Им даже смотреть на этот огонь.
2: Ну, можно сказать, что у женщин Самоа в воскресенье выходной день. Отдыхают.
1: Это да, да.
2: Наблюдают.
1: При этом мужчины приготовки обязаны работать слаженно, а самое главное, они обязаны обойтись без этого. Традиция гласит, если во время разведения огня и закладки мяса возникнет ссора из-за этого, еда будет невкусной, а боги разгневаются.
2: Ну, хорошая
1: традиция. Это превращает обычную готовку в своего рода мужской, я бы даже сказал, монастырский обряд. А вот теперь, внимание, вопрос. Следуя этому ритуалу, что строго-настрого запрещается делать мужчинам в процессе такого вот приготовления мяса? Что им нельзя делать, иначе мясо получится невкусным. Ваши версии принимает наш вайбер 8033-699-102-1. Вопрос не банальный. Обратите внимание на подсказочки, которые мы вам оставляли. Я оставил пару подсказок, я думаю, догадаться можно.
2: Да?
1: Да, можно.
2: Я могу высказаться?
1: Можно. Ну, давай, один разок, выскажись. Вот, скажи и все.
2: Им нельзя сквернословить.
1: Хорошо, записали.
2: Мясо очень не любит. Знаешь, один японский ученый как-то проводил эксперимент. Он взял, заморозил воду. Но перед тем, как заморозить воду, в виде кубиков, то неважно, он всякие разные вещи говорил в воду. Вот как бабушки, которые, знаешь, ворожей есть. И потом рассматривал замороженные кристаллы льда. И вот те кристаллы льда, которые были заморожены после того, как он наговорил нехороших слов этой воде, они имели очень безобразные формы. Все остальные кристаллы льда, которым он говорил ласковые слова, вот как женщине обычно, они имели красивую кристаллическую решетку.
1: Дамы и господа, вы только
2: я руководствуюсь этим.
1: Вы только что услышали одну из главных мистификаций 2005 года. Я знаю этого ученого, я помню это исследование. Да, а Кашпировский заряжал воду, да. Ждем ваши версии по поводу традиций не наших людей. Присылайте вайбер 8033-699-102-1. Еще раз, следуя этому ритуалу, что строго-настрого запрещается делать мужикам в процессе готовки мяса на Самоа. Вот так.
0: Только наши люди сначала обуваются, а потом ходят по квартире и ищут, что нужно взять.

0: Реклама.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
0: МТ-банк.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788, сайт lotos-vitebsk.by.
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
4: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
5: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
6: Радио Рок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Запах костра щекочет ноздри босикам, которые всматриваются в океаническую даль на Самоа. Пытаемся разобраться в их традициях.
2: Да, у них там есть традиции. По воскресеньям мужики собираются.
1: Женщин в сторону. Обойдемся без них, говорят они.
2: Делают земляную печь и начинают там жарить по полной программе мясо. Мужчины приготовки при этом обязаны работать слаженно, а самое главное, они обязаны обойтись без этого. Традиция гласит, если во время разведения огня и закладки мяса вот возникнет ссора из-за этого, еда будет невкусной, а боги в результате разгневаются. Может, еще и молнию пошлют куда-нибудь там на остров. Ну, грустно будет, в общем, неприятно.
1: Нам это не надо.
2: Саша предположил, что мужикам запрещается сквернословить на само, когда они готовят мясо. Это старое, это даже, может, где-то наша традиция тоже, да. Ну, нельзя ругаться, когда мясо рядом. Мясо
1: должно быть мясо. Конечно, конечно. А то мясо обидится. И уйдет, обратно,
2: и уйдет обратно
1: к оленю, или да, к поросенку какому-то, которого взяли.
2: Так вот, версии были от вас самые разные. Запрещается использовать, допустим, спички. Надо разжигать самостоятельно огонь. Вот так.
1: Да, был огонь, уже мужчина молодец. Заодно и прошел обряд инициации.
2: Инициация.
1: Логично, это Володя предположил, да?
2: Запрещается разговаривать с женщиной. Запрещается курить. Плевать на костер. Запрещается рассыпать соль. Пользоваться интернетом. Вспоминать женщин.
1: Представил. Самоанцы, да?
2: Да.
1: Слушай, как тут костер-то разжечь? Окей, Google.
2: Значит... Окей, а кто у них там из пантеона богов? Кто-нибудь кого-нибудь такого?
1: Тумба-юмба.
2: Тумба-юмба, окей, тумба-юмба.
1: Подскажи.
2: Так вот, запрещается готовить мясо с непокрытой головой. Это тоже было интересно. Без сковородок должны обойтись. Употреблять спиртное запрещается. Смотреть на жену.
1: Какой шашлык без этого-то?
2: Ну вот тоже хороший вопрос. Даже на само, я думаю, все понимают.
1: Не могут, да, принять шашлык без этого.
2: Конечно. Вот близко подобрался Сергей и другие наши слушатели, которые написали «ругаться». Вероника была максимально близка. Она написала «шуметь им запрещается».
1: Не томи, Костя.
2: Но самый правильный ответ дала Татьяна. Последние 4 цифры 15-42. Она написала «разговаривать». Молча и без ругани обязательно тогда получится приготовить мясо. Молчать они должны,
1: конечно,
2: в процессе.
1: И до этого процесса они годами идут к этому процессу. Потому что, как ты сказал, уже даже подсказка была у тебя в вопросе. Работают слаженно.
2: Да.
1: А это очень важно, отработать уже в молчаливом режиме синхронное действие, чтобы каждый знал свою работу, свое
2: дело.
1: Была
2: еще одна подсказочка. Это своего рода мужской монастырский обряд даже.
1: Да.
2: Вот молчать, тихо. Кстати говоря, у нас...
1: Все делают самостоятельно, потому что это само.
2: Да. И мы тоже предлагаем вам немножечко самостоятельно, но не молчаливо, а говорливо поиграть в нашу командную игру. Вот так.
1: Если
2: вот
1: есть желание, тогда дозванивайтесь. Телефон прямого эфира линии свободный. Прорывайтесь к нам, поиграем. 8017, это для тех наших слушателей, которые живут... За пределами Минска.
2: Да, за пределами Минска.
1: Самоа, например.
2: Самоа.
1: 363-10-13. 363-10-13. Помечайте, дозванивайтесь.
2: Да, а если вам совсем ленно, можете отправить заявку в Viber. 8033-699-1021. Достаточно написать нам слово «хочу» либо «плюсик». И мы сами вас наберем и заберем нашу командную игру. Всех ждем.
0: Только наши люди хранят коробку откупленной вещи в доме дольше, чем саму вещь.

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Хайер диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Радио «Рокс». Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
5: Мы готовы к командной игре. Как будем играть? У нас две команды есть. Одна называется «Монголоиды».
6: А вторая «Шампуридзе».
5: Да, разделились на две команды. В каждой команде будет по игроку. Мы будем нашим игрокам называть слово, а
6: наши игроки
5: попытается его, да, представить и назвать. Победит та команда, которая за 30 секунд назовет, угадает больше слов.
4: Наша игра.
6: На первой линии к нам дозвонилась Наталья в этот прекрасный день. Она у нас из Минска, она у нас учитель. И уже, Саша, набивала рекорд в 10 слов было.
5: Куда уж лучше, Наташ?
7: Алло.
5: Здравствуйте, такое, Наталья.
7: Здравствуйте.
6: 10 слов выигрывала
7: уже? Было.
5: Ну, припоминает, значит, была вот в себе, как говорится.
6: Именно так. Смотрите, Наташ, у нас вы правила знаете, поэтому тут рассусоливать долго не будем. Две команды – «Монголоиды» и «Шампуридзе». Вот кого возьмете?
7: Давайте «Шампуридзе».
6: «Шампуридзе», ко мне, это красиво. Хорошо, Наташ, тогда по сигналу, без лишних слов. Готовы?
7: Да.
6: Поехали. Смотрите, это то, что надевают на глаза во время сна, чтобы было темно.
7: Повязка.
6: Иначе называется, бывает карнавальный.
7: Маска.
6: Да. Животное, которое может менять цвет кожи.
7: Хамелеон.
6: Да. Бумажка, по которой можно пройти на концерт или в кино, как
7: билет
6: называется. Да. То, что появляется на стекле зимой от холода.
7: Узоры.
6: Да. Большая сумка туриста за спиной, как называется.
7: Рюкзак.
6: Да. Предмет, в который складывают грязную одежду перед стиркой.
7: Корзина.
6: Да. Аппарат, который печатает бумагу с фотографиями.
7: Принтер.
6: Да. Человек, который управляет самолетом, кто он?
7: Пилот.
6: Да. Сладость на палочке, которую долго сосут дети.
7: Леденец.
6: Да. То, что остается от костра после огня.
7: Угли.
6: Иначе другое остается.
7: Головешки.
6: После углей тоже остается что-то.
7: Зола.
6: Песня есть такой.
7: Пепел.
6: Белый. Что сказали? Не зола, иначе.
7: Пепел.
6: Да, пепел. 10 слов, извините.
7: Ура!
5: Учитель, ты
6: понимаешь?
7: Если б не маска, было бы больше.
6: Слушайте, да, могли бы пробить планочку.
5: Ну, ты что, нам уже по домам уходить, что ли? Вот Сергей на второй линии из Могилева, он водитель. Сергей, времени мало. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Вам к монголоидам добро пожаловать. Готовы?
8: Готов.
5: Погнали. Время суток, когда все люди спят.
8: Ночь.
5: Густая жидкость, которой моют голову.
8: Шампунь.
5: В каждом доме есть комната, где готовят еду.
8: Кухня.
5: В песне Алены Апиной. Он то завяжется, то развяжется.
8: Узелок.
5: Да, птица с самым большим и красивым хвостом.
8: Павлин.
5: Да, этим приспособлением на палке ловят бабочек.
8: Сачок.
5: Да, корова дает что?
8: Молоко.
5: Да, человек, который не пишет правой рукой.
8: Левша.
5: Из жерла вулкана вытекает раскаленное это.
8: Вулкан.
5: Из жерла.
8: Лава.
5: Да, у нас 9 слов.
6: Слушайте, могло бы 10 вообще-то.
5: Чуть-чуть. Серега, молодец.
6: Красиво,
5: слушай.
6: Красиво.
5: Наташа все равно. Ну, у нас вот до этого Володя был королем, скажем так, угадывания слов. Но Наташа закрепила.
6: Наталья, браво.
5: Ждем вас, Наташа, в следующий раз. Давайте все-таки установим такой рекорд, до которого не смог бы добраться ни один профессор. Наташа, договорились.
7: Окей.
5: Поздравляю, спасибо за игру. Наташа, Сергей, это было супер.
4: Только наши люди покупают спортивный костюм, если поедут поездом, собираются на природу или ложатся в больницу. Наши песни.
9: Резво взяла моя лошадь со двора.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси полдень.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. В Минске провели инспекцию зон отдыха у воды. Перед началом летнего сезона выбрали и топ-3 столичных пляжей. Каждый год в городе капитальную реконструкцию проходит одна зона отдыха. В этом сезоне это пляж номер 5, водохранилище Дрозды. Его и признали самым лучшим. Здесь появились дорожки, навесы и новые душевые стойки. Всего столичных пляжей 23. Перед сезоном зеленые зоны были обработаны от клещей и проверено качество воды. Белорусов вскоре ждут трехдневные выходные. Об этом свидетельствуют календарь Минтруда и соцзащиты. Ближайший трехдневный отдых будет в июле. В этом году День независимости, который в Беларуси отмечают 3 июля, выпадает на пятницу. Это значит, что гулять будем 3, 4 и 5 июля. Если посчитать, то до этого уикенда осталось менее 50 дней. Международная акция «Ночь музеев» прошла накануне в Беларуси. К культурной бессоннице по всей стране присоединились более 100 галерей. В музейном квартале Национального художественного было организовано 40 интерактивных локаций. До сумерек работал и Музей истории Великой Отечественной войны. Акция прошла и в других городах. ГАИ проводит республиканское мероприятие по предупреждению и пресечению нарушений правил водителями грузовых авто. Обращают внимание на техническое состояние транспорта и физическое состояние водителей. Задействована республиканская система мониторинга общественной безопасности. А в Минске сегодня в связи с проведением мероприятий в Чижовка-арене с 15.00 ожидается увеличение транспортных потоков по улице Ташкентской. ГАИ рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута. А еще в столице, как обычно, работают мобильные датчики контроля скорости, в том числе и на МКАД.
1: Новости компаний.
0: Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений. Выгодна акция действует по 31 мая. Подробности на Царская Бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Минске и Могилеве до 25 тепла, в Бресте, Витебске и Гомеле до 24 и до 20 в Гродно. Кратковременные дожди возможны в Гродно и Бресте.
1: Добрый день. Радио «Рокс».

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Иногда лучшее место на Земле не отмечено на карте. Оно освещено костром с запахом дыма. Здравствуйте, дорогие наши. Доброго дня, можно сказать, воскресного, погожего, майского всем, кто уверенно принимает всепроникающую стереоволну самого искреннего радио «Радио Рокс». С вами творческое объединение «Наши люди». Константин Дмитриевич Каштанов.
2: И Александр Владимирович Барский.
1: Объединились, чтобы этот день объявить днем мангала.
2: Именно так, друзья, именно так. Знаешь, у тебя такая фраза стартовая хорошая была, как будто ты вечер бардовской песни открывал. Только костром.
1: Приветствую вас,
2: костров.
1: Дорогие да, наши, да, на нашем Грушевском фестивале. Вот, кстати, не только я воодушевлен светом костра, но и Филипп, наш слушатель.
2: Так, так.
1: Филипп, привет. У него такой, знаешь, белый стих получился.
2: Какой?
1: «Не хожу я к психологу, чтобы выгнать стресс. Еду на шашлыки. Стою у мангала. Он греет не только руки. Смотрю на тлеющие угли и думаю обо всем. Но только хорошим. Дым кружит, плохие мысли, и уходят они прочь. И наступает обряд. Обряд вкушения.
2: Как
1: вкуснятины
2: это?
1: С разными жидкостями.
2: Да,
1: тут
2: да.
1: Многоточие. Жидкости.
2: Конечно, понятно.
1: Надо с собой брать.
2: Собой.
1: Всем хорошего дня, вкусняшек. И его величество мангал приветствует.
2: Браво.
1: Сегодня мы делимся рецептами маринада. Открыли уже давно, можно сказать. Кто-то даже не закрывал.
2: Конечно.
1: Мангальный сезон. Ну и выясняем, что же еще, кроме мяса, понятного и знакомого многим, птицы, рыбы можно готовить на мангале.
2: Да, мы ищем какие-то самые невероятные вещи, которые вы готовили на открытом огне, на мангале. Принимаем ваши фото, видеоотчеты с пикников, а также рецепты и советы. Ищем, конечно же, самые аппетитные, неожиданные, может быть, маринады под мясо либо под что-то другое. Присылайте все это к нам в Viber 8033-699-102-1.
1: А Светлана поделилась маринадом. Когда-то делала маринад из красной смородины. Ну, поречка, в общем-то,
2: ну,
1: да?
2: Конечно, конечно.
1: Ее надо снять с веточек.
2: Да.
1: Расколоть, отжать и убрать все косточки.
2: Все
1: и вот этим соком залить мясо, ну и лук туда добавить на несколько часов. Такое пюре сделать.
2: Все правильно.
1: Это, в принципе, действует как уксус. Ну, получился, вы знаете, необычный, конечно же, вкус у шашлыков с ароматом паречки.
2: Да-да-да.
1: Она же красная смородина.
2: Конечно.
1: Но было очень вкусно.
2: Знаю, что я самая оригинальная маринада.
1: Но очень много мороки с этим маринадом, пишет Светлана.
2: Ну, конечно, конечно.
1: А если использовать клюкву? Спросил я у Светланы, поскольку она знаток маринадов. Она говорит, нет, клюква не то.
2: Да, не, ну, не, ну, то не то, там, понимаете, баланс вкуса.
1: Ну, после клюква минералки я уже не боюсь и на клюкву переключаться.
2: Я как-то раз делал маринад, Саша, чтобы ты понимал. Я делал филе курицы, хотелось чего-то экзотического, и я мариновал в грейпфруте. Вот это было очень оригинально. Грейпфруте, да, очень летний вкус получается. Всем советую, почитайте.
1: Слушай, да грейпфрут плохо сочетается с алкоголем.
2: Грейпфрут
1: серьезно.
2: Так,
1: плохо сочетается.
2: Для тех, кто любит можжевеловые
1: нам
2: ягоды.
1: Нам не годится этот
2: маринад. Все нормально
1: маринад.
2: Там сочетается. Кстати говоря, Лорка поделилась. Тоже отличная история. Знаете, Ларис пишет, что в своем пруду у меня вырос вот
1: Лорки
2: такой вот
1: свой пруд?
2: Лещ. И там она вырастила леща большого. Сама
1: и
2: запустила, сама выкормила, сама вырастила, имя дала, сама словила, сама почистила возле колодца.
1: Так она почетная жительница острова Самоа.
2: Получается, да, сама заправила этого красавчика. Лучок, чесночок, специи, надрезы, побольше лимончика. И на решету. Ох, какая вкуснота вышла. Вот так вот, Лариса. Все сама. Самая вкусная еда.
1: Лорка когда-то нас в гости приглашала.
2: Надо как-то добраться, Саша.
1: Она далеко живет.
2: Мы столько уже обещали.
1: Не в два прыжка. Алина пишет. Доброе утро. Здравствуйте, Алина. А кабачок, а баклажан кругляшками, хлебушек. Все это нарезать надо. Все это зажарить на мангале тоже очень вкусно, если на решеточку положить.
2: Ну, я не фанат баклажанов,
1: а с решеточки в рот,
2: верю.
1: Если положить, Алина.
2: Вот это вообще хорошо, очень вкусно.
1: Делитесь
2: да,
1: своими рецептами маринада. В чем лучше, быстро, вкуснее мариновать мясо? Традиционно, если все-таки вы привыкли на мангале исключительно мясо жарить. А может быть, вы однажды жарили что-то другое, кроме мяса, кроме рыбы и кроме курицы. И это получилось тоже обалденно вкусно. Делитесь.
2: Присылайте все к нам в Viber 8033-699-102-1. Нормально, Александр?
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди в сильный мороз могут повязать свой шарф снеговику, потому что красиво.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Да, друзья, у нас сегодня день мангала в полном разгаре, я бы сказал. Но вот мы у вас интересуемся, что кроме мяса вы готовите на огне или на мангале? Какие самые невероятные вещи вы вот так вот готовили? И принимаем ваши фото, видеоотчеты с пикников, а также рецепты и советы. И ищем в том числе интересные маринады. Может быть для мяса, а может быть не для мяса. Присылайте все это в наш Viber 8033-699-102-1.
2: Да, Виктор вчера пишет: испытал на себе, было супер. Что испытал на себе?
1: Все.
2: Тренажер, думаешь? Все, нет. Тут надо аккуратненько. Шашлык из свинины или баранины. На темном пиве с острыми специями.
1: Вот это хорошо.
2: При жарке нужно поливать красным сухим вином. Не в себя, Костя, это важное правило. А на шашлык, понял, когда есть корочка.
1: Понял,
2: это
1: понял.
2: Просто обалденный вкус. Виктор.
1: Да, согласен, согласен. Это хорошо. Это даже звучит хорошо. Кстати, коли мы уже в эту степь вернулись, давайте я вам еще два сообщения прочитаю, которые обязан озвучить. Ну, коли мы уже тут про вино. Ларис нам написала: а какая вкусная уха получается на огне? Вот смотрите, главное влить туда в нужный момент водочки и затушить тлеющую березовую головешку, чтобы это не получился обычный рыбный суп. Татьяна тоже решила это поддержать, пишет нам. Знаете, друзья, из оригинального маринада как-то раз я мариновала шашлык на шампанском. Получается, как на минералке, только вкуснее. Но нужно соли чуть больше положить, а так шампанское дает сладость. Я решил уточнить.
2: Как в лучших домах Парижа?
1: Да, брют или сладкое, сказал, без разницы.
2: Без разницы. Особенно, если ты с женщиной на пикнике, мангал рядом, там без разницы, брют или полусладкое. Сладкое.
1: Вот так вот.
2: Главное, чтобы жидкое было.
1: Да.
2: Ольга пишет: вот вчера только закончили, прислала фото такой основательной летней печи.
1: Так, хорошо.
2: И мангал из кирпича сложен.
1: Я вижу фотографию, там и под казан.
2: И зона, можно, да, гриль-зона для барбекю, можно казан поставить даже. Ну а маринуем шашлык, значит, так: в луке и чесноке. Все это на блендере в такую кашу перемалываем. Плюс приправа домашняя, что туда входит? Укроп и кориандр.
1: Вот хорошо.
2: За полчаса до огня заливаем. Что опять минералка здесь? Минералкой получается очень сочно и вкусно.
1: Ну, минералка просто вот этой вот газированности, водичности чуть дает сочности мяску.
2: А какая, Минская 4 или Борджоми?
1: А вот я тебе не
2: знаю. Без разницы.
1: А вот я тебе не
2: знаю. Без разницы. Есть история, слушай.
0: Наши байки.
2: Относительно того, вот мы призываем, что можно еще на мангале приготовить,
1: да,
2: кроме,
1: конечно,
2: мяса, рыбы, птицы и вот этих овощей, да?
1: Да-да-да-да.
2: Был случай в эпоху моей беспокойной юности.
1: Юности. Не молодости,
2: именно
1: юности.
2: Именно я вот это почитал, когда да, это было. В общем, решили половить раков.
1: Так, хорошо.
2: Раки живут на дне или в норах, и в основном идут, такие ловушки сделали из дерева, корзины. И чтобы туда рак заполз, нужна приманка.
1: Ну, конечно.
2: Какую-то приманку приготовить.
1: Они не глупые ребята.
2: Они вообще-то падальщики.
1: Да,
2: они вот
1: санитары.
2: Санитары, да, озер и рек. И тут предложение поступило. Давайте наловим лягушек.
1: Да.
2: Лягушек они едят. Но этих лягушек немножко поджарим на мангале.
1: А, для вкуса.
2: Ну, чтобы они сок...
1: Раком было
2: поприятнее. Чтобы сок пустили. Не один рак.
1: Рак из реки, да, вылазит такой, переворачивай почаще там, пожалуйста.
2: А не дурак, да. Он как раз-таки вот на эту приготовленную лягушечку в соку, в мангале с дымком, он должен был пойти.
1: Говоришь, а овощами фаршировали лягушку? Ну, чтобы раком совсем уж там.
2: Ну, и самый смелый коллега, скажем так, по этим мангальным делам, усугубивший до этого, он... Ты, слушайте, а хорошо ж получается, какие раки, ребят,
1: аппетитно
2: вы что?
1: Аппетитно выглядит, да.
2: Да, французы ж едят.
1: Едят.
2: Лягушачьи лапки, да, в сметане. А давайте вот так мы попробуем.
1: И что? Как? И как?
2: Попробовал.
1: Да.
2: Сделал изумленное, восторженное лицо.
1: Да-да-да-да-да.
2: Что, мы тоже решили? Мы что, сугубили? Мы тоже решили это попробовать. Я тебе хочу сказать, что это было, в общем-то, неплохо.
1: Неплохо, неплохо.
2: Ракам ничего не досталось.
1: Ага, но вы были сыты. Все, и раки целы, и люди сыты, представляете?
2: Вот что, что да, бывает, когда вот собираешься по молодости с такой дружной компании веселых друзей.
1: Я по молодости чего только не перепробовал. Я и саранчу ел, я ел, лягушек ел.
2: Но ты тогда был не женат, холостой мужчина.
1: Да, конечно, конечно.
2: Что не попадя.
1: Конечно, я
2: и
1: когда,
2: саранчу, и прочее.
1: Я когда служил, у нас, получается, был полевой выход, и там было несколько дней до приезда полевой кухни, буквально вот выживание. Что поймали, то и съели.
2: О, это классно.
1: Личинок попробовал, невкусно.
2: Ну так готовят настоящих солдат, воинов.
1: Да, лягушек попробовал. прикольно, но отдает очень болотом. Вот прям болотом. Змеи очень сухие.
2: Коллега, вот в это время дня вы в чем больше предпочитаете лягушек? В красном вине?
1: В озере. А есть пельмени? Да, да. А есть пельмени?
2: Кесарю кесарево, слесарю слесарево, а лягушкам лягушачье.
1: Нормально, Александр.
2: Отлично, Константин.
0: Наши люди все еще женятся по любви. И потом удивляются, почему так много разводов.

0: Реклама.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
3: Красота легко смело. С 14 по 27 мая скидка 40% на солнцезащитные средства Гарньер. Лак для волос Тресеме 9,99. Колготки Конте Соло 20 Ден 3,79. Так легко быть красивой. Мило. Выгодно всегда. Ровности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Да, день друзья. Мангала сегодня.
2: Ой, не просто день мангала, Саша, нам тут такое пишут. Касательно дня мангала, мы у вас интересуемся, что вы оригинального на мангале, кроме мяса, готовите и ищем самый интересный маринад. Присылайте все к нам в Viber 8033-699-102-1.
1: Елена, на мангале, значит, готовила мясо?
2: Да.
1: Не удивили. Скумбрию?
2: Да.
1: Понятно. Овощи, да. Колбаски из фарша. Но шедевральной получилась уха из рыбы речной с уткой.
2: Ух ты, интересно, с уткой?
1: Утка — это не прибор, это та, которая летает.
2: А так, может быть, утка в этот момент рыбу поймала? И уха, и получила.
1: Утка фаршированной рыбой, в рыбе яйцо, яйце и игла.
2: Вот
1: Кощей победили. Это было 10 лет назад, но до сих пор не могу забыть этот вкус. Это было шедеврально. Готовил мой отец в чугуне на мангале.
2: Ух ты,
1: уха, рыбочная с уткой.
2: Все правильно, все. Все.
1: И вот как наша слушательница дала мудрый такой рекомендацию, даже совет, опытного человека. Да. Чтобы это не было рыбным супом, надо чуть-чуть добавить.
2: Ну, вам беленько. Бы все чуть-чуть. Вам бы все чуть-чуть. Добавить. Вот Олег, кстати
1: говоря. Тебя отрываю.
2: Поделился дельным советом.
1: Чтобы это была уха.
2: Олег, добрый день. Пишет, ребят, Олег из Борисова, я сам повар, так вот, на барбекю часто готовлю шампиньоны. Вот смотрите, как надо делать. Я их обмыл, положил в пакетик, добавляю туда кетчупа, чуть-чуть майонезика, приправочки, завязываю это все и трясу, а потом достаю и сразу на мангал, и ручки чистые. Ну, это классика, Олег, классика технологии приготовления шампиньонов. Че самому мучиться? Все правильно, вот так можно подмариновать. И все. И будет
1: вкусно. Или пригласить друга, которого после вчерашнего трясучка. Не песочек же просеивать, вот пусть потрясет.
2: А вот шутки шутками, а я очень люблю мариновать своими руками. Это... Ты общаешься с едой в этот момент, понимаешь, Саша? Ты что-то узнаешь о ней, она о тебе. Ну, о еде. Я мясо.
1: А потом какая-то тетя, согласны ли вы?
2: Да, да, да, так и
1: происходит. И обменяйтесь обручальными кольцами в знак любви мангала и шампура.
0: Барахолка.
1: Вот, кстати, приглашаю вас в нашу эфирную забаву, которую мы, можно сказать, уже даже завершаем наши дискуссии.
2: Да, обычно, да.
1: Воскресная. Это игра.

0: Я нашел одну очень интересную вещь, скажу так, из моего приятного прошлого, может, даже из лихой юности, опять-таки, все оттуда.
1: Ага.
0: Конечно, мы же формируемся в детстве. Наша психика тогда формируется, Костя.
1: Да-да.
0: Поэтому
1: да,
0: те, какие мы есть сейчас, это вот отголоски нашего детства и нашей юности. Эта игра. Вот нашел какую-то вещицу, сейчас расскажу кратенько, что это такое, но не прямым текстом, намеками, все вокруг да около, завуалировано. Вы представите себе этот предмет, ну и попробуйте... Попробуйте к нам сюда в Вайбер прислать свои самые смелые предположения. А теперь куда отправлять? Ну, не на деревню же к дедушке.
1: Ну, конечно. Наш Вайбер очень простой. 8-0-33-699-102-1.
0: Действительно простой.
1: Ну и сегодня, поскольку мы ищем самого мангального человека, вот первый, кто правильно ответит,
0: хорошо,
1: кто ближе всех к
0: хорошо
1: мангалу окажется и к нашему эфиру.
0: Тот и сыт.
1: Тот у нас и сыт, и победит. Именно так.
0: 699-102-1, код 033. Я пошел.
1: Прошу вас.
0: Спасибо. Это продается в Вилейке. Кстати, был в Вилейке?
1: Конечно.
0: Нет. Это продает Алена. Алену, знаешь, нет. Это кухонное приспособление с ручками. Было изготовлено еще в эпоху СССР из качественного чугуна. Все, как мы любим.
1: Слушай, там все из качественного
0: тогда,
1: чугуна.
0: Тогда на душу населения, судя по статистике, каждого советского человека приходилось по 20 тонн чугуна.
1: Да, и чуть-чуть алюминия.
0: Оригинальный агрегат состоит из двух смыкающихся половин, которые имеют особые фигурные углубления в форме даров леса или лесных персонажей. При должном умении за 5 или за 10 минут, в зависимости от огня, опытная хозяйка может произвести лакомство, которое очень нравится детям. Раньше эта штуковина была почти в каждом доме и использовалась в основном в праздничные дни для разнообразия десерта на столе. Подходит для всех видов нагревательных элементов. Стоит эта штуковина сейчас 35 белорусских рублей. А радости-то сколько будет?
1: Слушай, что-то прям интересное.
0: Что именно нашел? Что именно покупай на барахолке? И вот эта вещица имеет совершенно определенное название.
1: Да,
0: из двух слов даже.
1: Мы ждем именно точное название этой вещицы, которую Саша нашел на барахолке. Присылайте свои версии к нам в Viber 8033-699-1021. И помните, что первый, кто сегодня правильно ответит, попадет к нам в прямой эфир. Будет нашим победителем, будет нашим королем.
0: А, Костя, ты не знаешь, что я покупаю на барахолке. Не вслепую, знаю, как говорится, играем по-честному. Ты представил себе этот предмет? Есть,
1: конечно,
0: предположение, что это? Скажи так, у тебя дома это было? У мамы?
1: Вот, из того, что я представил, нет. У меня этого уже не было.
0: Уже не было. Хорошо, дальше ход за вами. Жду ваших версий. Первый, кто правильно предположит,
1: да,
0: пришлет версию, будет с нами в эфире. Пообщаемся, поделимся мыслями, мнениями и даже рецептами.
1: Именно так.
2: Только наши люди в кризис, несмотря ни на какие санкции, накрывают такие столы, что польскому яблоку негде упасть.

0: Реклама. Где обменять авто? Сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармонии. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: Радио «Рокс».

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Друзья, все, ваши версии больше не принимаются. Горшочек больше, пожалуйста, ну не вари. Сколько можно-то? А что ты, Саш, нашел на барахолке, Саш? Что
2: нашел,
1: ты
2: нашел? Нашел. Классная штука. Привет из моего прошлого, из детства. Это было у мамы, она готовила в этом. Это кухонное приспособление с ручками. Было изготовлено еще в эпоху СССР из качественного чугуна. Все, как мы любим. Оригинальный агрегат... Действительно так. Состоит из двух смыкающихся половин, которые имеют особое фигурное углубление в форме даров леса и лесных персонажей. Каких лесных персонажей, Константин, мальчик, Костя, вы знаете?
3: Не знаю.
2: Садитесь два. А при должном умении за 5 или 10 минут опытная хозяйка может произвести лакомство, которое очень нравится детям. Раньше эта штуковина была почти в каждом доме и использовалась в основном в праздничные дни для разнообразия десерта на столе. Не все можно было раньше купить в магазине.
1: Конечно.
2: Что сделал своими руками? Молодец. Подходит для всех видов нагревательных элементов.
1: Да-да.
2: Стоит эта штуковина 35 белорусских рублей. Версии было, ну, просто космическое количество.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, хорошо.
2: Это измеряется уже даже в парсеках.
1: Даже так?
2: Так, двоечник Константин, какие версии были?
1: Версии были одна лучше другой. Сразу же тебе скажу, огромное количество правильных версий. Но были и следующие. Вафельница, мангал, самокат. Печка.
2: Самокат.
1: Слушай, нам присылали сообщение, что пока набирали наш вайбер, забывали описание послушать. Поэтому я не удивлен.
2: Смыкающиеся половины, да, за 5-10 минут на нагревательном элементе можно приготовить что-то для электросамоката.
1: Ну а что, если на самокате быстро ехать, то ты будешь смыкающимся элементом в один момент.
2: Смотри, какие там грибочки были.
1: Да-да-да. Печка, тостер и даже один гидрокарбонат. Я не знаю, что это, сами мне скажете потом, где-нибудь опишите.
2: Ну откуда тебе знать, если ты даже не знаешь, кто бывает лесным персонажем.
1: Именно так. Но у нас есть победители.
2: Есть, да. Потому что те, что присылали, это орешница, вафельница, это все...
1: Вокруг да около.
2: Вокруг да около. Все может быть.
1: Да.
2: Но у этого изделия есть совершенно конкретное название, потому что она может действительно производить для кого-то орешки, для кого-то вафельки.
1: Именно
2: а так. Для кого-то других, Костя, лесных персонажей.
1: Да.
2: Алина в этом деле очень сведущий человек. Она из Могилева, она это знает.
1: Она еще и фотографию этого прислала. Я думаю, что Алина сейчас в руках это держит и
2: она
1: говорит...
2: Она сначала версию правильно, а потом фотографию.
1: Да,
2: оказалась первой.
1: Да, именно так. Алин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Ну, скажите нам, что же мы такого загадали? Что это?
4: Форма для печенья.
1: Форма для печенья. А знаете, как называется точно?
2: Ну. Сковорода-форма.
1: Сковорода-форма мишки-шишки.
2: Но это может быть и вафельница, ну, да. Орешница, мишки-шишки, белочки-грибочки. Сковорода-форма.
1: Да.
2: Алина, вы совершенно
1: браво,
2: правы.
1: Браво.
2: Если прислали фотографию, значит, в вашем доме вот эта сковорода-форма точно есть.
1: Есть,
4: осталось после родителей.
1: Ну,
4: вот наводила порядок тут на даче, нашла.
2: Слушайте,
4: и как раз под руками лежала. Быстренько ее сфотографировала.
2: И когда вы последний раз этой сковородой формой пользовались?
4: Ой, когда дети были маленькие.
2: Вот. А это было... Две
4: это было очень
2: назад.
4: Много лет тому назад.
2: Я понял. Да, ну сейчас тоже проще пойти купить эти мишки-шишки, даже орешки со сгущенкой внутри уже продают. А кто-то же это делает,
1: это
2: же не в лесу находит.
1: Это не то, Саша, это не то.
2: А своими руками сделать.
1: Вот здесь,
2: а мама делала вам, а какая у вас была? Вот это мишки-шишки, да, вот я вижу, белочки, грибочки. Мама же моя еще белок яичный готовила.
4: О, нет, рецепт этот я не знаю, по интернету, ну, приедет летом, сделаю, по интернету найду.
2: По интернету, вот сейчас все так бывает. По интернету. Она вот делала белую краску пищевую и шоколадного крема, делала грибочки, покрывала шляпки шоколадным кремом.
4: Да, покрывали.
2: Да, а ножки беленькие делала. Белочек тоже разрисовывала выпечку эту. Это очень кропотливый труд.
1: Слушай, ну это Алина. Искусство, как любая другая готовка.
4: Ну, в детстве мы были маленькие, да, старались, мазали, украшали.
2: Алина, а что нам было делать? Интернета же не было. Вот и мазали.
4: Да,
2: ждали, пока мама приготовит.
1: Ну все, а сейчас выросли, а бы поесть.
2: Поздравляю, спасибо вам за игру, Алина, вы правы. Если есть желание, передайте кому-нибудь привет, поздравления, слова обращения, напутствия.
4: Привет всем слушателям Рокса, очень люблю вас, обожаю, воскресенье, субботу жду с удовольствием и вообще...
1: Спасибо большое.
4: Рада, что есть такая передача.
2: Спасибо большое, такой... Алина. И мы тоже ждем субботу-воскресенье, чтобы поработать, чтобы кто-то отдохнул как следует. Да и вообще, давайте, Алина, внесем такое предложение. Пусть в календаре будут только субботы и воскресенье.
4: Саша. Да, согласна.
1: Саша, а спать когда? А мясо когда
4: есть? С вами вместе. Я вас очень люблю.
2: Спасибо. А ты на работе, Константин, как-нибудь словчись. И мясо, и спать.
1: Саша, нам уже закидывали сегодня поставить мангал здесь, в студию. Мы так и сделаем это, друзья. Проведем такая была... печь.
2: Ну, не, нам служба безопасности не разрешила пронести мангал.
1: Все нормально, все нормально. Есть печи без дыма. Все будет.
2: Сковорода форма, мишки-шишки. Привет из прошлого. Спасибо за игру.
0: Только наши люди 31 декабря ходят с друзьями в баню и не могут иностранцам толком объяснить, почему.
2: Вспомнил эпизод из детства, чуть не расплакался. С годами становлюсь, Константин, сентиментальный. Да, может быть, Тамара Кутидзе поддержит, поможет. В медленном, чарующем танце. «Только любовь» — замечательная песня, Алина, для вас, для ваших близких, ну и для тех, кто слушает «Радио Рокс».

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-27-88, сайт lotos-vitebsk.by.
2: Обновляйте, отдыхайте. В «Пятом элементе» только до 1 июня покупай стиральную машину Hot Point с загрузкой 7 кг, с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Ами. Акция «Время покупать» только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Радио «Рокс». Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
6: Сегодня воскресным утром, плавно переходящим в день, мы, объявив этот день днем мангала, пытались выяснить самые работоспособные, оригинальные, лучшие рецепты приготовления шашлыка, маринады в данном случае делились рецептами. И вообще, что кроме мяса, птицы и рыбы можно готовить на мангале.
7: Слушай, если подводить черту, я считаю, что это самый вкусный эфир месяца. Слюни текут.
6: Знаешь, бывает обидно, вот когда кетчуп к шашлыку есть, а шашлыка кетчупом, да, обычно не хватает. И вот писали очень много сообщений, прилетало к нам в Вайбер, делились и рецептами, и маринадами, и вообще, что можно делать на мангале. Елена пишет, на мангале готовили мясо. А, это уже я озвучил. Галина пишет. Да. Карп на мангале.
7: Карп на мангале.
6: Мангале очень вкусно. Только предварительно карпа нужно поймать.
7: Ну, конечно, конечно. И договориться с ним.
6: Сам не придет. Семга. Ну, это вообще по-королевски.
7: Ну, да.
6: По-королевски. А еще бутики, черный хлеб, немножко чеснока, сыр сулугуни. И обернуть это тонко нарезанным беконом.
7: Слушай, как у нас вот это... Это вот поколение интернета пошло. Каждый второй рецепт на мангале. Если это какая-то закуска, обернуть беконом. Жанна прислала просто тоже в эту же кассу. Добрый день, Жанна. Пишет, знаете, шампиньоны, да, обкрученные в бекончике. Да на мангале, какая вкуснота. Все оборачивают беконом. Саша, скоро просто будут мясо дополнять. А, уже есть такой рецепт. Просто берешь шашлык и обматываешь беконом. И да, и тоже получается.
6: Да, сейчас все есть. Слушай, такой вкусный эфир, ты прав. Мы вроде ничего не поели, но чувствуем себя сытыми.
7: Нет.
6: А кого-то даже вот разогрели. Вот писал нам Игорь, ничего не планировал сегодня. Хотел отдохнуть. Ребят, послушал вас, сейчас пойду мангал поставлю, разожгу и начну готовить шашлык.
7: Пора, а мы к нему сейчас и поедем. Да под дичь.
5: Анекдот.
6: А дичь жареная, она никуда не улетит. Вот наши люди предусмотрительны, мне кажется, Костя. Это когда на шашлыки берешь не только обычный уголь, но и активированный. На всякий случай.
7: Конечно, само собой. А у меня такой вот анекдотик. Ситуация. Два друга друг другу рассказывают. Один другому говорит, слушай, вот мы недавно поднимались в горы, решили шашлык пожарить. А вот костер развести не смогли. Второй. Слушай, наверное, высоко забрались, кислорода не хватало. О! Вот! Вот что умные люди говорят. Кислорода не хватало, а то нам все заладили. Дрова нужны.
6: Есть такое. Спасибо за эфир, спасибо за компанию, за ваше сообщение, за активность. Вообще за то, что вы у нас есть, а мы у вас есть. И я хочу пожелать, чтобы у каждого был в компании человек, который просто однажды придет и скажет.
7: Что им?
6: Шашлык с пивом. Будешь?
7: Золотые слова, Александр, золотые слова.
6: Константин Берлич Каштанов отправляется сейчас в правильном и нужном ему направлении. Домой, к жене.
7: Да.
6: К ребенку.
7: Да.
6: К теще, к тестю.
7: Нет.
6: Ну, а я остаюсь с вами. Через час мы снова встретимся в эфире Радио Рокс и будем что-то отмечать и радоваться вашим успехам, просто делиться хорошим настроением в рамках народно-поздравительной программы. Был бы повод, по-моему, хороший тост, Костя.
7: Нормально, Александр.
6: Отлично, Константин.
8: Только наши люди могут сказать ребенку за столом «Закрой рот и ешь».
5: Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси час дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. МЧС предупреждает белорусов о непогоде сегодня. По данным Белгидромета, в некоторых районах по западу страны грозы. Спасатели призывают быть осторожными. Непогода может повредить линии связи и электропередачи, может прекратиться подача электроэнергии в населенные пункты. Грозы могут вызвать лесные пожары, возгорания в домах. Май – сезон сирени, но следует помнить, что кусты – часть городского озеленения. За повреждение штраф до 30 базовых, а значит, ароматные охапки могут обойтись в 1350 рублей. Люди, знающие, говорят, из-за постоянных обломов кусты хуже цветут, болеют и даже могут погибнуть. Так что цветы лучше все же покупать. Полетная программа из Минска в Пхукет приостанавливается с этого дня, сообщили Белты в Республиканском союзе туристических организаций. Ранее была приостановлена программа в Паттайю. В качестве альтернативы туристам могут быть предложены туры на направление с прямым перелетом из Минска в Хайнань, это Китай, Нячанг, Вьетнам, Тунис, Египет, Турцию и другие. Обе программы «Белавия» в Таиланд будут возобновлены осенью. Сегодня последний день полуфинала республиканского военно-патриотического турнира «Вызов». 8 команд со всей страны в первый день автопробегом проехали от Кургана Славы до учебного центра военной академии в Борисовском районе. Второй день начался в 3 ночи с подъема по боевой тревоге. Сегодня итоговое соревнование и выбор лучшей команды. А Борисовский БТ в 6-й раз стал обладателем футбольного Кубка Беларуси. В финальном поединке борисовчане одолели Минское «Динамо» в серии пенальти 8-7. В прошлые годы футболисты БТ 5 раз выигрывали кубок в активе столичного «Динамо» 3 трофея.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону +375 29 232 44 44. В честь дня рождения сеть «Зика» дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует до 31 мая. Подробности на сайте «Зика.бай» и по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Минске и Могилеве до 25 тепла, в Бресте, Витебске и Гомеле до 24 и до 20 в Гродно. Кратковременные дожди возможны в Гродно и Бресте.
1: Добрый день. Радио

0: Реклама.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Радио.

0: Реклама.
1: Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекції упригаженні са срэбра, натхненныя роднымі сімвалами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by і па телефону 8029-324-6666.
2: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
4: Маларита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Маларите, 23 и 24 мая в Каменце.
5: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
6: Радио Рок. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Гигиена легко смело. С 14 по 27 мая. Прокладки Naturella Ultra 7,99. Крем-мыло Dav 135 граммов 4,49. Туалетная бумага Дала 8 штук 7,49. Так легко заботиться о себе. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Молебные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, продолжаются по всей Беларуси. Накануне молебен у Свято-Духова Кафедрального собора Минска возглавил митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарший Экзарх Беларуси. Молебные о даровании супружества и укреплении семейной жизни совершаются и сегодня в других храмах и монастырях. Проходят и другие мероприятия, семинары, площадки по организации семейного диалога. В Беларуси с 1 июня должен стартовать второй этап повышения тарифов на коммунальные услуги. Ожидается, что подорожают горячая вода и отопление. Увеличение платежа будет небольшим. На национальном правовом интернет-портале опубликовано соответствующее постановление. В Беларуси госстандарт запретил сушеное манго из Вьетнама. Продукция не соответствовала нормам безопасности и маркировки. В ней нашли слишком много диоксида серы, незаявленный краситель. Сертификаты на ввоз аннулированы, продукция снята с продажи. Чрезвычайную ситуацию объявила Всемирная организация здравоохранения из-за вспышки Эболы. Это смертельное заболевание вызывает лихорадку, поражает кровеносные сосуды и передается через прямой контакт с биологическими жидкостями зараженного человека. Опасная эпидемия охватила территории Конго и Уганды. Режим ЧС позволит усилить санитарный контроль на границах. 30-метровый астероид пролетит завтра недалеко от Земли, на расстоянии около 90 тысяч километров. Это примерно четверть дистанции от Земли до Луны. Ученые рассчитали, что риска столкновения с Землей нет. Объект был выявлен несколько дней назад астрономами из 5 обсерваторий. Диаметр небесного тела от 15 до 30 метров.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске и Могилеве до 25 тепла, в Бресте, Витебске и Гомеле до 24, в Гродно до 20. Дождь и гроза в Бресте и Гродно. На завтра Белгидромет объявил оранжевое предупреждение. Во многих районах сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра. Температура днем до плюс 19-27.
1: Доброго дня, Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Ну что, пройдемся парами, прогуляемся. Сегодня погода солнечная и ласковая, ну вот как на заказ. Цветущий и поющий май во всем своем великолепии. Вот слава богу, что все это выпадает на такие выходные дни, как на воскресенье, когда можно наслаждаться этой феерией света, тепла, без ограничений, не боясь куда-то опоздать. Поэтому вот такой погодный дар небес мы благодарно принимаем, да, и пользуемся в своем удовольствии. Ну, кто в городских кварталах, кто в парках, в скверах, кто на лоне природы, на своих загородных фазендах. Все на пользу. Тем более, что воскресенье — это день, который освобождает товарищей от домашних и рутинных дел. Поэтому отдыхайте, правда, отдыхайте, дышите свежим воздухом, слушайте Радио Рокс. В общем, живите в радости. И вот с этого мгновения мы с вами, давайте всецело отдадимся праздности с творческим уклоном. Вот такое предложение, чтобы отдых воскресного дня был не таким уж пресным и тривиальным, я предлагаю разделить вашу радость счастливых мгновений личной жизни со всей страной. Но для этого у меня есть все самое необходимое. Это хорошие песни, их много, добрые слова, это ваши, и народно-поздравительная программа «Был бы повод», в которой я, Александр Барский, буду доставлять до адресатов ваши прекрасные поздравления, музыкальные приветы, а также комплименты и романтичные признания своих искренних чувств. Ура, товарищи! И вот все эти прелести уже можно отправлять в наш эфирный вайбер Рокса. Помечайте, если не сегодня, может быть, в ближайшее время пригодится. Впереди еще много солнечных, ясных и праздничных дней. 8033-699-1. 102.1. Пишите сюда. Находите поводы, вспоминайте приятные моменты, собирайтесь с мыслями, ну и активно пишите в программу «Был бы повод». Я на мгновение исчезну в музыкальном пространстве Рокса, но, как Карлсон, обещаю вернуться. Всем доброго майского дня. Давайте вот немножко романтики для настроения вам.

0: созданы друг для друга. Радио Рокс.
1: Наш Вайбер всегда показывает, насколько активны наши слушатели, как собираются с мыслями и подбирают правильные слова. В таком случае начинаю программу «Был бы повод». 8-0-33-699-1021. Время от времени буду напоминать номер нашего неустанного Вайбера. Алла Щербакова решила воспользоваться случаем, ну и главное, желание появилось, поздравить на всю страну хорошего человека. Дело в том, что сегодня моя коллега, уважаемая Танечка, а если уж так серьезно, то Татьяна Александровна Скачкова отмечает свой очередной день рождения. Танечка, поздравляю.
2: С днем рождения!
1: И с днем рождения поздравляю. И с тем, что Татьяна Александровна прекрасная мама. Жена, чудесная хозяйка, человек, кстати, с прекрасным чувством юмора, очень харизматичная, оригинальная женщина. Бухгалтерия, экономисты, в данном случае поздравляют вас, Татьяна Александровна, с днем рождения и желают оставаться такой же жизнерадостной, оптимистичной, в общем, классной тетей. Желаем мирного неба, теплого хлеба, всего самого-самого наилучшего. Ну а самое главное, это крепкого здоровья, любви и отличного настроения. И музыкальный подарок для нашей Танюши, Татьяны Александровны. Да, и для нас, потому что мы ее любим, мы работаем вместе, ее уважаем. Две струны. Ирина Круг, Ольга Стельмах.
3: Опять грозу

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Елена пишет. Сегодня в нашей семье праздник, а именно Елена Галкина пишет. Хочу поздравить своего сына. Хороший мальчик у меня вырос. И пусть растет дальше на радость мне и всем окружающим. А зовут его Никита. Никита Галкин, поздравляю тебя, сыночек, с днем рождения. Сегодня ты перешагнул, можно сказать, порог детства и вступил в удивительный мир взрослых возможностей и ответственности. Да, Никита, от этого может пойти кругом голова, но держите себя в руках. Доверяйте пока маме, она направит на нужную дорожку. Желаю тебе встречать этот мир с открытым сердцем и ясным взглядом. Пусть твой путь будет ровным и светлым, усланным удачей, добрыми встречами и приятными словами. Я желаю тебе невероятных успехов во всех сферах жизни, крепчайшего здоровья, взаимной, преданной любви, надежных друзей, таких, чтоб на всю жизнь. Никитка умеет ценить каждый миг, находить счастье в простом и смело иди вперед, зная, что наша любовь и вера в тебя – это неиссякаемый источник силы и энергии. Будь счастлив каждое мгновение. К этим поздравлениям еще присоединяется бабушка Наташа, мысленно, а позитивно мыслит, поэтому все это сбудется, сестры Яна и Кристина, а также тетя Саша со своей семьей. Вот слышите, Никит, сколько много людей рядом и желают вам добра и счастья. Хороший человек вы. Светлана пишет. Мы всегда на даче, слушаем только радио «Рокс». Уже много-много-много лет. Но это заслуживает оваций, Светлана. Если бы я имел такую возможность, я бы вам сразу орден бы дал почетного «Рокса-слушателя». Ну а вот сейчас хочу поздравить самого замечательного человека в моей жизни и в моей судьбе. Это мой любимый муж, Сергей Куксар. Хочу поздравить его, знаете, чем? С началом дачного сезона. Я уже наблюдала за ним несколько месяцев. Вот руки у человека золотые, они чесались, чтобы что-то хорошее сделать. Дома уже все сделано, все в порядке. А вот дача, ну это же особое агрегатное состояние каждого человека и каждого хозяина. Вот Сережка у меня такой. Я очень рада, что у меня есть вот надежное крепкое плечо, и хочется пожелать ему счастья, здоровья крепкого. Это важно. Да, в дачном хозяйстве. Отличного настроения. Ну и сказать, Сережка, спасибо тебе. Ты мой волшебник. Спасибо за радостные дни, за твою заботу, за то, что ты рядом. Я люблю тебя. Это жена Света и твой кипяточек. Вот так называет она себя. Серега, привет огромный. Да возрадуйтесь на даче. Берите в руки гитары, если есть. Нет, швабру берите. Подыграйте Ярославу Сумишевскому.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.BY. Агрофильтр – сила в каждой детали.
3: Радио «Рокс».
4: Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии «Fast Buy».

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников. Был бы повод. Александр Барский.
1: Для повода есть причина, есть человек. И желание есть, поэтому пишите к нам в программу «Был бы повод». 8-0-33-699-1021 – это номер Вайбера. Наташа пишет. Наташа, добрый день. С днем рождения. На всю страну хотим поздравить Людмилу Анатольевну Баукину. Это моя землячка. Вы знаете, добрая, хорошая, понимающая. Вот за это и ценю ее. Людочка, я желаю тебе здоровья. Счастья огромного. Пусть все удается, все получается легко, исполняется желания и мечты. Но рядом будут люди, которые смогут твои капризы, вот эти желания исполнять. Ну а хорошая песня в подарок от Радио Рокс как раз-таки поднимет Людмиле Анатольевне настроение. Всем отличной погоды. Желает Наталья. Наташ, привет вам. Анна пишет. У нас сегодня хороший повод, чтобы встретиться, посмотреть друг другу в глаза, сказать приятности, ну и, конечно же, отпраздновать. Повод есть. Отпраздновать хотим мы сегодня день рождения нашей Наташеньки, Натальи Анатольевны Кривецкой. Это для кого-то дочка, мамочка, сестра и тетя.
2: Поздравляем!
1: Дорогая наша Наталья Анатольевна, от всего сердца принимайте поздравления по случаю вашего прихода в этот замечательный, чудесный мир, который стал еще светлее и лучше с вашим приходом. Вот ты, как старшая сестра, всегда меня защищала, всегда учила, оберегала. И я это помню, я, Наташка, благодарю тебя за это. Спасибо, родная. Желаю тебе жить легко и просто, идти по жизни с поднятой головой. Держи осанку, как пантера перед прыжком. Легко. Будь сильной, жизнерадостной и мудрой. Пусть в твоем доме всегда будет позитив, веселье, смех

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Артур Васько пишет, в программу «Был бы повод» уже не первый раз, имеет опыт. Опыт работы на сцене в том числе, как несколько раз об этом указывал в своих мессенджерах. Артур, привет огромный. У Артура появилась возможность и повод поздравить одного хорошего человека, замечательного руководителя Александра Александровича Лапского из Большой Берестовицы. С днем рождения! Сан Саныч, значит, да? Сегодня при параде в отличном расположении духа. И давайте пожелаем здоровья, крепкого счастья, вот как вселенная, огромного, бесконечного. Успехов во всем. Сегодня исполнилось 57 лет Александру Александровичу. Это значит, что еще много предстоит пройти, еще много предстоит сделать, Александр. Хорошего. Ну и Артур благодарит за то, что научил петь и дальше развиваться, обещает. Александр Александрович, вот побольше талантливых учеников вам желаем. Но музыкальный подарок обязательно прозвучит. Но не в исполнении Артура Васько. Ему еще надо тренироваться, работать над собой. Но исполнит для вас Владимир Черняков свою песню про новый поворот, который будет в вашей жизни, разумеется, только к лучшему приведет. Но вот еще поздравление есть от Тамары. Есть и повод у нас. А то, чем мы хуже

0: других. Действительно, Тома. Сегодня день рождения. Юбилейный причем отмечает мой племянник Валерий Алексеевич Косакевич, который проживает в Лужезное. Это Витебская область. Вы знаете, это хороший сварщик. Вот что-то сварить, все к нему. От борща до металла. Все варит. Потому что долго работал по профессии, опыт накопил. Но вот потом работал еще и слесарем. Видите, какой опыт богатый, жизненный. Это доброй души человек. Отзывчивый, порядочный, надежный. Хороший семьянин, любящий жену, детей. Труженик большой, ударник, можно сказать. Любит работать на даче, собирает грибы, ягоды. Почему-то сделает с большим удовольствием. В общем, любит жизнь. А жизнь любит нашего Валерия Алексеевича. Поздравляю тебя, дорогой. Желаю здоровья, крепкого счастья, чтобы в семейном очаге никогда не гас огонь. Было тепло, приятно, уютно. Желаю душевного спокойствия. Почаще улыбайся, побольше позитива, ну и мирного неба над головой. Пусть во всем тебе сопутствует удача. Ты правда хороший человек. Я в восхищении. Тамара Александровна вот так хорошо о вас рассказала. Ой, завидую.
1: Дни летят под горочку, половины нет. Зарастает корочкой горечь прошлых лет. Будет то, что сбудется, как тут ни крути. Слезы — это

Годы — это камушки, деньги — как вода. Я стою на краешке, горе — не беда. Это только с возрастом слышно.

0: Реклама. Где обменять авто? Сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармония. Живой сбор. МТС 727-95-46.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Наши песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: У кого-то сегодня большой праздник в семье. Годовщину отмечает. Вот нам Елена Скарина пишет. Вы знаете, сегодня у моих родителей золотая свадьба. Потому что и люди, они золотые. Это показала жизнь. Зовут папу Николай Иванович Ткачев, а маму Валентина Васильевна. Дорогие мои мама, папа, дорогие мои родители, я вас поздравляю с этим праздником. И хочу вам сказать огромное спасибо. Ну, спасибо за все. За то, что вы у меня есть. И пожелать вам хочу крепкого здоровья. Это очень важно. Долголетия. Живите долго и в радости. Пусть в вашей жизни все будет хорошо. Кстати, теперь у нас есть внук, а у них правнук. Пусть мои родители будут здоровы и радуются каждому дню и каждому мгновению. Всего самого-самого наилучшего. Так, а кто еще пишет? А еще пишет нам Вероника. Привет из населенного пункта Иваничи, вот где сейчас пахнет дымком. И будет готовиться шашлык. Сегодня красной линией через весь эфир проходит слово «шашлык» и «мангал». Ну, день такой, располагающий к этому. Я хочу передать огромный привет моим самым родным, самым любимым людям, моим родителям. Это маме Валентине и папе Александру Пусевым, которые очень любят радио «Рокс» и постоянно его слушают. Мамочка, папочка, спасибо вам за эти дни. Спасибо вам за ваши руки, за вашу заботу, за каждое воскресенье, которое мы проводим вместе. Это потрясающая, замечательная традиция. Вы моя опора, вы мой дом, вы мое сердце, вы смысл, можно сказать, даже моего бытия. Я так ценю каждую минуту рядом с вами и очень хочу, чтобы вы были здоровы, чтобы вы были счастливы, чтобы нас много было вот таких еще воскресений с шашлыками, смехом, с тихим семейным счастьем, с доброй душевной беседой. Я не могу выразить все словами, насколько я уважаю и ценю и люблю вас, дорогие мои родители. Живите долго. Дочь Вероника. А есть и песня хорошая, кстати, у Ильи Брылина. Называется «Мама и папа». Это для ваших родителей, Вероника, и для ваших родителей, Елена Скарина. Пусть живут долго и радует вас своим присутствием и здоровьем крепким.
4: Я всегда...

Олег пишет. Олег, привет огромный. Хочу поздравить свою маму и для кого-то бабушку с днем рождения. Это Валентина Владимировна Протасевич, которая живет в Жукнево. Поприветствуем Валентину Владимировну. С днем рождения, мамочка дорогая. Я желаю тебе вот в первую очередь это крепкого здоровья, исполнения всех желаний, счастья, огромного долгих лет жизни в радости и в достатке. Пусть все невзгоды обходят тебя стороной, и не надо огорчаться по пустякам уже. Все, махни на все рукой, не нервничай без повода. Для этого есть мы, есть я, который сможем тебя защитить. Я безумно люблю тебя, ценю и уважаю, моя самая дорогая, самая близкая, самая понимающая на свете. Спасибо тебе за жизнь, за воспитание. Я вот всем заявляю, моя мама Валечка самая лучшая. Молодец, Олег. От сына Олега, невестки Ирины, внука Тимофея и всей дружной семьи. Хорошая песня будет. Не сомневайтесь в этом. Татьяна Сорокина и ее дружная семья также решили объединиться. Кто-то писал, кто-то карандаши точил, подавал. В общем, вот что придумали и сочинили. Хотим поздравить с юбилеем. Весьма убедительным юбилеем нашу обожаемую Марию Кузьминишну Халецкую, которая проживает в Рудинце Будокошелевского района. Мария Кузьминишна воспитала 4 детей. А сейчас? Сейчас ее радуют 7 внуков и даже 10 правнуков. Я понимаю то, что Мария Кузьминишна точно не скучно живется. Поэтому давайте пожелаем ей долгих лет жизни, крепкого здоровья, сил, спокойствия. Ну и пусть еще много-много-много лет делится со всеми своей мудростью, богатым жизненным опытом. Живите в здравии. Долго-долго. Мария Кузьминична. Есть тут один подарок специально для вас. Вот, можно сказать, завернул. Сейчас разверну. Ирина Чернышова порадует вас своей песней и букетом. Простым, приятным майским букетом ландышей. С днем рождения!

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
0: МТ-банк.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Радио «Рокс».

0: без песен мир тесен. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Здесь, с вами, еще никуда не убегу, как минимум час. Будем вместе на Радио Рокс в рамках народно-поздравительной программы «Был бы повод». У нас есть Вайбер, слава богу. 8033-699-1021, его номер. Запоминайте или записывайте. 699-1021. Его хорошо помнит Юлия Вербицкая, поэтому пишет. Здравствуйте, Юля. Хочу передать солнечное майское приветствие семье Григорцевич и Вербицких, которые сейчас отдыхают на даче. Кто отдыхает, кто хлопочет, но, поверьте, это приятный хлопот. И главное, мы вместе. Хорошего настроения и отличных выходных желаю. Светлана Соловьева пишет. Можно сказать, поздравления отгрузила оптом. С днем рождения поздравляю внука Артема Павловец. Желаю тебе, Артемка, хорошей учебы, верных друзей, яркой, интересной жизни. Также поздравляю Олесю Целуйко с 46-летием, Дмитрия Малахова из Могилева и медсестру 10-й клинической больницы отделения неврологии Людмилу Стельмах. Дело в том, что сегодня, 17 мая, еще День Ангела Людмил. Людмила сегодня отмечает свои именины. Но далее поздравления в стиле Брежнева, Леонида Ильича. Светлана, надо индивидуально к каждому подходить.
3: Дорогие друзья,
2: желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения, удачи, успехов, улыбок, радости, любви. В общем,
3: у всех земных благ. Ура, товарищи.
2: А вот Виктория пишет. Я тоже хочу передать приветствие в Поколюбичи. Направить это приветствие моей любимой мамочке Алле Павловне Пусевой и моим любимым деткам Марике и Тёме. Мы сейчас все дружно работаем в огороде. Ну, это понятно, воскресенье. Погожий денек, весенний день. Майский год кормит, это помнят все и знают. Отдельно, кстати, хочу привет передать моему любимому мужу. Кириллу Степановну или... Тут, наверное, Т9, Виктория, вмешался в ваш процесс передачи приветов. Вы в следующий раз проверяете перед тем, как отправить сообщение, что ж там Т9-то додумал и написал за вас. В общем, мужу Кириллу, наверное, Степановичу. Он сейчас в рейсе. Но надеюсь, что долетит до него мой приветик. Все-таки электромагнитные волны, Виктория, перемещаются со скоростью света гораздо быстрее, чем ваш Кирилл. Неважно, на чем он передвигается по земле. В общем, всех люблю, крепко обнимаю. Это самые важные и добрые, приятные, любимые люди в моей жизни. Пусть все, что происходит в нашей жизни, все будет к лучшему. Вот, по-моему, кстати, хороший тост. Наполняйте бокалы. Для вас поет заслушанный артист «Радио Рокс» Александр Олешко.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Некоторые авиарейсы между Минском и российским аэропортом Шереметьево отменены сегодня, сообщает СТВ. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на сайтах авиакомпаний. Ранее аэропорт Шереметьево сообщил о падении обломков беспилотника на своей территории. По данным российских СМИ, атака украинских дронов на Московскую область минувшей ночью стала самой крупной более чем за год. Оранжевый уровень опасности на завтра объявил Белгидромет. Утром и днем во многих районах грозы и сильные дожди, местами шквалистое усиление ветра. Сегодня дожди обещают по западу страны. МЧС призывает быть осторожными. Непогода может повредить линии связи электропередачи, может прекратиться подача электроэнергии. Есть опасность лесных пожаров, возгораний в домах. Белорусов предупреждают о новой мошеннической схеме. В мессенджерах начали рассылать фишинговые сообщения, якобы уведомления от ГАИ. Аферисты пишут об имеющейся задолженности, используют символику ГАИ и прикрепляют ссылку, похожую на официальный сайт. В МВД подчеркивают, ведомство не рассылает уведомления и платежные ссылки через мессенджеры. В Минске на Одинцово сегодня останавливалось движение троллейбусов. Как сообщили Белта в Минск-трансе, в 13.20 на Одинцово 7 в направлении Тимошенко остановилось движение троллейбусов на маршрутах номер 44 и 77. Движение было организовано по улице Лобанка и Притыцкого. А в Гродно сегодня проходят Калужские торжества, традиционный православный праздник в честь Калужской иконы Божьей Матери. Как сообщает Белта, мероприятие началось с крестного хода, который объединил порядка 6000 человек. Кульминацией стала божественная литургия. Это торжество – важное событие в жизни Гродно и всей области.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске и Могилеве до 25 тепла, в Бресте, Витебске и Гомеле до 24, в Гродно до 20. Дождь и гроза в Бресте и Гродно. На завтра Белгидромет объявил оранжевое предупреждение. Во многих районах сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра. Температура днем до +19-27.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: Отдыхаем, наслаждаемся этим майским погожим деньком вместе, греемся под солнышком, кстати, оно активно в мае, и вдыхаем ароматы сирени. Ой, как хорошо. Находим кого поздравить с личным праздником души и тела, ну или передать пламенный привет друзьям, или отвесить кому надо комплимент. Всегда приятно получать добрые слова. Как всегда, я активно участвую в этом важном процессе. Делаю это с большим удовольствием на всю страну, и у нас еще с вами впереди час для этих эфирных забав. У микрофона Александр Барский. Всем еще раз здравствуйте. Ну, а сейчас о том, как это можно сделать в нашей программе «Был бы повод». Наши координаты неизменны. Вайбер принимает ваши приветы, поздравления, добрые слова в тексте, в прозе. Ну, от души это главное. 8-033-699-102-1. Фиксируйте номер, пишите активно. Через мгновение я продолжу выполнять ваши музыкальные капризы. Ну, а пока для тех, кто в дороге, поет Афина. Хорошая песня, кстати.

0: все стане друг для друга. Радіо Рокс.
1: Анжелика пишет, программа «Был бы повод». Сегодня я хочу поздравить с приятным юбилеем. С 50-летием свою двоюродную сестру. Зовут ее Оксана. Оксана Александровна Савченко. Поздравляю тебя, дорогая.
2: Поздравляем!
1: Но не только Анжелика поздравляет, а еще и Юрик. Желаем тебе, Оксанка, всего самого наилучшего и дорогого. Чтобы ты могла себе это дорогое позволить. В 50 лет жизнь играет новыми красками, а мудрость и красота открывается еще ярче. Вот чувствуется, Оксана Александровна, как все это играет. В общем, будьте самые счастливые. Пока, видимо, еще не рассмотрели, в шоке от этого праздничного дня. Будь любима, мы тебя любим. Крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни. Еще 50 по 50. Ну, это, можно сказать, и как тост тоже принимается. Екатерина пишет, а также Павел и его дружная семья. Хотим поздравить Ольгу Ротас из Ивенца. А с чем поздравляем? А поздравляем от всего сердца.
2: С днем рождения!
1: Дорогая Оленька, пусть здоровье будет крепким. Дни твои пусть будут светлыми, а сердце твое наполнено любовью близких людей. Ты удивительный человек, ты приятная женщина, гостеприимная, добрая, веселая, заботливая. Пусть каждый день будет поводом для улыбки, а рядом... Ну, рядом будут те, кто дорог твоему сердцу, с кем приятно находиться. Женского, настоящего счастья тебе желаем. Ну и с праздником, Оленька.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Да, я тоже помню о главном. Вот Яна пишет из Могилева. Яна, здравствуйте. Хочу передать майский солнечный привет своему мужу Александру Орловскому и сыночку Елизару. Вот, правда, мы сейчас отдыхаем на природе. Погода отличная. Жарим шашлыки. У нас богатая гастрономическая и праздничная программа сегодня. Хочу пожелать нам хорошего отдыха, отличного настроения. Яна, Саша и Елизар. Не сомневаюсь, что настроение будет отличным у вас. Александр пишет. Хочу передать привет майские своей жене Вере Анатольевне Соловей. Верочка, любимая моя, ты украшение моей жизни. Всем, кто у меня есть, я обязан тебе. Все, чего я достиг, я тоже достиг благодаря тебе. Ты вселяешь в меня уверенность, потому что ты веришь в меня даже больше, чем я сам в себя верю. И это настоящее чудо. Чудо твоей удивительной любви. Можно сказать, что не только эволюция сделала из Александра человека, но любовь. И все это благодаря тебе, дорогая моя Верочка, Вера Анатольевна. Это самая красивая, самая нежная, самая добрая, чуткая, трогательная и понимающая женщина. Я благодарен за то, что небеса подарили мне тебя, и за твои слова, за лучезарные улыбки, за верность, за твою искреннюю душу и любовь ко мне. Спасибо, мой самый близкий, замечательный человечек. Я люблю тебя и сделаю все, чтобы мы с тобой были счастливы еще много-много-много десятилетий. Идите по жизни, Александр, с Верой Анатольевной Соловей, вместе, не разжимая рук. Эта песня для вас.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: Да, все, что нам надо, это просто любовь, радио Рокс и чуть-чуть варенье, как говорил Карлсон. Но если любовь-то есть, и об этом счастье нужно заявить всем, чтобы знали, что в нашей стране живут счастливые люди, их много. Есть радио Рокс, программа «Был бы повод» для ваших музыкальных приветствий, поздравлений, комплиментов. И у программы есть Viber 8033-699-1021. Это номер нашего Viber. Светлана это знает. Когда-то записала, и вот пригодилась. Светлана пишет: «Хочу передать огромный майский привет своему любимому папе и дедушке для кого-то, Виктору Васильевичу Арестову. Направляйте это приветствие Виктору Васильевичу в город Горки, это Могилевская область. А вы знаете, просто так, для хорошего настроения. И чтобы не забывал, что мы его очень любим. Дочь Светлана, внучка София. А вы, Светлана, София, ну, чтобы дедушка, папа Виктор Васильевич не забывал, что вы его любите, почаще звоните. Вот через 3 минуты и набирайте уже знакомый номер папы или дедушки Вити. Андрей Евгеньевич пишет нам. Мое почтение, Андрей Евгеньевич, потому что ваше поздравление в адрес друга действительно оригинальное. Я очень ценю такие, помечаю себе. Ну, так для коллекции. Хочу поздравить нашего земляка из Хойницкого района и хорошего друга, товарища, проверенного временем, Ивана Жака, с днем рождения. Хотим сказать ему, что, Ванька, ты не седой, а брутальный. И у тебя не пивной живот, как многие думают, а накопленные знания и опыт, которые не влезли в голову и сыпятся из тебя, будет не песок, а порох, который еще есть в твоих пороховницах. Ищи во всем положительные стороны. И сегодня не очередной какой-то там день, в который к тебе подкрадывается старость, а очередной рубеж, который ты с достоинством достиг и стал на шаг ближе к намеченным целям, к заветным желаниям, ко всему интересному, что есть в этой жизни. И все это ждет тебя впереди. Люби жизнь. Жизнь полюбит тебя. С днем рождения, дорогой Иван Жак. Очень ценю тебя как друга, как товарища, как хорошего, опытного человека. Музыкальный подарок для Ивана и для Виктора Васильевича. Слух о жизни мужской порассуждает Александр Буйнов.

0: Ильинична Куприенкова. Или Куприенкова. Мамочка, я очень сильно тебя люблю. Поэтому, пожалуйста, будь здоровой, будь самой счастливой, живи долго и никогда меня не покидай. Очень-очень люблю тебя. Спасибо за все. Ну, еще Александр Барский некто любит на досуге рассматривать аватарки привлекательных слушательниц Радио Рокс. Признаюсь честно, фотография Варвары Изенина меня восхитила. Варвара, привет. Приятно, что такие слушательницы есть в нашей компании. Вот Варвара пишет, но не она одна. Хочу поздравить с днем рождения дорогого нам человека. Это наша бесценная для кого-то мама, для кого-то жена, для кого-то бабушка Майя Миронова. Живет она в городе Могилеве. Мы тебя, дорогая наша...
1: Поздравляем!
0: С днем рождения. Это поздравляют муж, дети, внуки. Желаем настоящего женского счастья. Чтобы душа твоя улыбалась. Крепчайшего здоровья, много улыбок, удачи. Пусть любовь окружает тебя, куда бы ты ни направилась. Пусть мир... с каждым днем наполняется для тебя яркими красками. Пусть все задуманные планы и мечты воплощаются в жизнь. Мы поможем тебе во всем. Будь всегда самый желанный, самый любимый, самый красивый, самый добрый. Здоровье, здоровье. Мы тебя очень любим. Это твои родные. Мое красивое имя. Еще в сочетании с фамилией Миронова это вообще потрясающе. Поэтому для нашей любимой, обожаемой песню хорошую. Конечно, хорошую. Какую еще? Март Бабаян однажды постарался, придумал, сочинил, спел для вас песню про... миллион. Вот так вот.

0: Улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: А мне кажется, вот сейчас к радиоприемнику, который настроен на всепроникающую волну Радио Рокс, прибежал Данила Игнатович. Потому что есть повод. Данила Игнатович сегодня отмечает свой очередной день рождения.

0: Это приветствие, поздравление Данила направляется вам в Замосточье. Поздравляет бабушка Галя, дедушка Витя, мама, папа, семья Игнатович, Скуратович, Волчок, родные и близкие. Аплодируем стоя, Данила. С днем рождения, с юбилеем. Ты уже совсем взрослый, умный, замечательный мальчик. Желаем тебе крепкого здоровья, верных друзей, увлекательных открытий и хороших оценок. Пусть каждый день приносит новые радости. Ну а мечты обязательно сбываются. В твоей жизни все только начинается, и мы знаем, мы верим, все получится. Любим тебя, и пусть ангел, хранитель, неустанно будет рядом с тобой и оберегает тебя по жизни. Здоровья тебе на долгие годы, дорогой наш Данила. Нела пишет. Сегодня в нашей семье праздник, потому что и мы отмечаем день рождения нашего дорогого сына, Ивана Покала. Ванечка, дорогой, поздравляем тебя.
1: С днем рождения!
0: Будь счастлив, будь удачлив, пусть твоя жизнь будет легкой, светлой, чистой. Мы хотим, чтобы ты нашел свое призвание в жизни, стал хорошим, честным человеком. Это очень важно. Пусть на твоем пути встречаются только нужные для тебя люди. Пусть они будут верными, преданными, приятными в общении. Ну а мы тебя любим, правда. Очень уважаем. Желаем тебе многих жизненных перспектив. Мы гордимся тобой и будем гордиться еще больше. Все получится. К этому поздравлению присоединяется папа, сестра Марго, бабушки, тети, двоюродные, троюродные братья и даже Аня Лорак. С днем рождения, Ваня!

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармонии. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Радио Рокс.

0: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: А это Юрий Витковский пишет нам. Юрий, привет. Хочу, пишет Юрий, поздравить Бориса Борисовича Стасенко с днем рождения. Хороший человек, правда? Борис Борисович, желаю, чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс и гармония в душе. Здоровье в теле, мир и благополучие в вашем доме. Пусть близкие радуют своими счастливыми улыбками. Будет им хорошо, будет вам хорошо. Все взаимосвязано. Борис Борисович, с днем рождения. Наталья благую весть нам несет. Пишет, что сегодня свой очередной день рождения отмечает Николай Игнатьевич Щерба, который живет в городе Бресте.
4: С днем рождения!
3: Аплодирует, поздравляет вас, Николай Игнатьевич, дочки Наташа, Лена, зятья, Олег и Дима, как на подбор, внуки Саша, Вадим, Артем, Вика, Алина, Катя. Поздравляйте с днем рождения, Николай Игнатьевич. Дорогой наш папочка, дедушка, желаем тебе крепчайшего, такого железобетонного, непробиваемого просто здоровья и побольше жизненных сил, чтобы на многие добрые дела хватало. Ну и позитивных эмоций. Любим тебя и уважаем, дорогой наш. Ольга пишет. Хочу поздравить моего любимого родного дядю, крестного также, Виктора Владимировича Симакова, с днем рождения. Поздравляю. И хочу пожелать здоровья крепкого, удачи всегда, везде и во всем. Пусть все в жизни дается и получается легко. Ты это заслужил. Удачи, долгих лет жизни. Пусть ангел-хранитель будет всегда рядом. Ну а также будут здоровы и счастливы родные, близкие, друзья. Мы вас очень-очень любим. И, Виктория, давайте вот вашим приветствием шлифанем этот выход и порадуем хорошей песней. Виктория пишет, хочу передать привет семье Даниловых. Это хорошая семья. Дочкам также Ольге и Ксюше, ну и любимому мужу Сергею. Обнимаю. Крепко-крепко. Целую тоже крепко. И очень-очень люблю вас. Песня поднимет настроение кому угодно.

0: Есть люди, которые сейчас нуждаются не только в похвале, в добрых словах, но и в поддержке. Вот у Натальи Грицевич есть такой человек, это пишет она, моя лучшая подруга. Светлана Жуковская, запомните это имя, эту фамилию. Вы знаете, она отличный доктор, детский гастроэнтеролог. Пациент вот как-то пришел, но наш врач все-таки, понятно, работает с больными людьми. Работает с ними так, чтобы они стали здоровыми. Ну, по возможности, больше, чтобы не болели. Ну, тут дело иммунитета уже. Так вот, пациент пришел на прием с температурой и заразил ее. Так получилось. Давайте поддержим Светочку и пожелаем скорейшего выздоровления. Пусть набирается сил. Она нам нужна в наших стройных рядах для того, чтобы поправиться самой и других лечить. Ну, а родителям большая просьба не вести температурящих детей на прием к узким специалистам и не подвергать опасности окружающих себя и докторов. Врача, если вызвать, может домой прийти. Да, так устроена система здравоохранения у нас, слава богу. Светочка, поправляйтесь. Екатерина пишет. Хочу поздравить с днем рождения мою любимую, мою золотую, мою ненаглядную, бесценную мамочку Елену Михайловну Герасимову.
1: С днем рождения!
0: Мамочка, я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, большого качественного женского счастья, конечно же, любви, радости, улыбок, благополучия, побольше финансовых возможностей, настроение всегда отличного, чтобы было это взаимосвязано. Финансовые возможности большие и настроение на должном уровне. Исполнение всех желаний благодарных пациентов. О, также, видимо, к медицине имеет отношение. Елена Михайловна, хорошо. И семейного благополучия. Мамочка, я люблю тебя и крепко обнимаю. Это Катюша поздравила так. Так что душа развернулась, свернулась. Хорошо стало, правда, Елена Михайловна? Рада рай. Эдуард Изместьев объединили, чтобы вот поддержать это состояние души у вас.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт» со 2 по 6 июня.

Чтобы завершать программу, был бы повод. Вот для этого я и появился в эфире. Воспитан не так, чтобы уходить по-английски. Все-таки белорус. Спасибо за компанию, за внимание. Я желаю, друзья мои, чтобы на вашем жизненном пути встречались приятные, хорошие люди. Чтобы все складывалось легко, ну и по вашему желанию. Ну и пусть этот день и последующие будут такими же солнечными, светлыми, ясными и для каждого счастливыми. Все, умолкаю. До встречи в эфире когда-нибудь. Пока.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 4 часа дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Свыше 300 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за минувшие сутки. Большинство преступлений предотвращено. Мошенники чаще всего использовали фишинг от имени должностных лиц. За ним идут покупка товаров на интернет-площадках и хищение в соцсетях. В МВД напомнили правила при общении с мошенниками по телефону: прекратить разговор и сообщить в милицию. Грузовик с ломом металлов, направлявшийся в Россию, задержали в Витебской области. За рулем был житель Светлогорска. При осмотре транспорта милиционеры обнаружили около 20 тонн лома черных и цветных металлов на сумму свыше 35 тысяч рублей без сопроводительных документов. Мужчина планировал продать металл в России. Ему грозит крупный штраф и конфискация товара. Полетная программа из Минска в Пхукет приостанавливается с этого дня, сообщили Белты в Республиканском союзе турорганизаций. Ранее была приостановлена программа в Паттайю. В качестве альтернативы туристам могут быть предложены туры на направление с перелетом из Минска в Хайнань, это Китай, Нячанг, Вьетнам, Тунис, Египет, Турцию и другие. Обе программы Белавия в Таиланд будут возобновлены осенью. Беловежская пуща взяла под охрану больше территорий. Нацпарк будет охранять участки в Никорском, Сухопольском и Новодворском лесничествах. Там обнаружили краснокнижных птиц и насекомых. На территориях введены некоторые ограничения. Запрещены рубки леса и применение химии. Кое-где работы, связанные с изменением гидрологического режима, выжигание сухой растительности. Белорусская Анастасия Мясникова стала третьей в паракануэ на этапе Кубка мира в Германии. Она выступала на дистанции 200 метров. Ранее наш паралимпиец Илья Товпинец замкнул тройку лидеров на 200-метровке. Завершат программу состязаний заезды на 5 километров в одиночках.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске и Могилеве до 25 тепла, в Бресте, Витебске и Гомеле до 24, в Гродно до 20. Дождь и гроза в Бресте и Гродно. На завтра Белгидромет объявил оранжевое предупреждение. Во многих районах сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра. Температура днем до плюс 19-27.
1: Добрый день. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Радио «Рокс».

красотки и кокетки, шатенки и брюнетки, блондинки бесподобно хороши. Ирины и Наташи, Татьяны, Юли, Даши, вы розы и

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 5 вечера.

Белгидромет объявил на завтра оранжевое предупреждение. Утром и днем во многих районах грозы, дожди и шквалистое усиление ветра. Ночью будет до 11-15 тепла, днем в Минске до 21, в Гродно и Бресте до 18-19, в Витебске до 27, до 24 в Гомеле и в Могилеве до 26.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 6 вечера.

0: добрый вечер. Радио Рокс.
1: На старой кухонке мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей, но в этот маленький квадратик метров шесть

0: Радио Рокс.
1: Дождем, ливнем спасительным, ты мне была огнем ночью мучительной. Под кожей заныло иглой твое молчание. Запру со стихами в

где бродят сонные трамваи. Однажды вдруг пересеклись наши пути, когда нам ангелы

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

Белгидромет объявил на завтра оранжевое предупреждение. Утром и днем во многих районах грозы, дожди и шквалистое усиление ветра. Ночью будет до 11-15 тепла, днем в Минске до 21, в Гродно и Бресте до 18-19, в Витебске до 27, до 24 в Гомеле и в Могилеве до 26.

0: Радио «Рокс» на своей волне.
1: Человек и денежка жили друг для друга. Для людей ведь денежка лучшая подруга. Человек без денежки сущая потеха. Если нету денежки, нету и успеха. Человек без денежки, ну сущая потеха. Если нету денежки, нету и успеха.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

Белгидромет объявил на завтра оранжевое предупреждение. Утром и днем во многих районах грозы, дожди и шквалистое усиление ветра. Ночью будет до 11-15 тепла, днем в Минске до 21, в Гродно и Бресте до 18-19, в Витебске до 27, до 24 в Гомеле и в Могилеве до 26.

0: Радио «Рокс».
1: Неизвестный паром в незнакомом мне городе. Как мы просто живем с подаянием, с ворами.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения выплат.
3: В Беларуси 9 вечера.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио Рокс.

Белгидромет объявил на завтра оранжевое предупреждение. Утром и днем во многих районах грозы, дожди и шквалистое усиление ветра. Ночью будет до 11-15 тепла, днем в Минске до 21, в Гродно и Бресте до 18-19, в Витебске до 27, до 24, в Гомеле и в Могилеве до 26.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мук.
3: В Беларуси 10 вечера.

0: теперь сам. Где тебя уже никто не ждет.
1: По знакомым мостовым
0: всего лишь шаг длиною в жизнь, пьяный воздухом родным.

0: услышат нас. Как жалко, что они не услышат нас.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

Белгидромет объявил на завтра оранжевое предупреждение. Утром и днем во многих районах грозы, дожди и шквалистое усиление ветра. Ночью будет до 11-15 тепла, днем в Минске до 21, в Гродно и Бресте до 18-19, в Витебске до 27, до 24 в Гомеле и в Могилеве до 26.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: В Беларуси 11 вечера.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: В Витебске до 27, до 24 в Гомеле и в Могилеве до 26.
1: Не застилая горизонт твоей луны, которой нет.

Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо.

0: Ее глаза два тихих океана, в ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно, не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь, тайфун, торнадо. А цифры, только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо. А девушка уже не молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь, тайфун, торнадо. А цифры, только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо.
1: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мобы.
3: В Беларуси пол.

что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

0: вспоминаю первую любовь.
1: Радио Рокс. Лучшие песни о главном.

меня вдаль, мою светлую. Позови, улечу за тобой. Допою свою песню недопетую.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

любишь меня, говоришь о печалях разлуки. Я о том же шепчу, ничего от тебя не тая. Что поделать, коль

как нелепы бывают порою поступки людей. Мы, имея в руках нежность верной синицы, все глядим в небеса на чужих лебедей.

нелепы бывают порою поступки людей. Но имея в руках нежность верной синицы, все глядим в небеса на чудо.

0: Рокс.
1: Те края родники далеко, далеко. Пересохла душа от нечаянных бед, но кто сказал, что будет легко? Мне до вас бы дойти, родники, к вам иду, словно тысячи лет. Но вокруг та же степь и тот же сюжет.

я буду идти. Невидимка судьба неожиданный сделала ход. Оказался, как было не раз, на распутье дорог, по которой из них мне пойти. Скажу, матушка, благослови, помолясь и пойду, и назад уж не буду.

0: сила, каждое счастье выше звезд.
1: Если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».

тебе не спится, в лоскуточек ситцев и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Радіо Рокс.
1: Сизый голубь в окно постучался на вишневой прохладной заре. Старый клен зашумел, закачался. Это осень уже на дворе. И колючий остуженный ветер

Мелодия крамола, будто сглазили все кувырком. А кудряшки ржаного помола притаились за воротником.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

ждала, стояла у окна. Я ждала, по комнате ходила. Я ждала, хмелела.

Утром встал не с той ноги. Небо хмурится в ответ. На столе твое, прости, недоступен абонент.

отчего же такая горчинка в душе? Словно ягод рябиновых вкус.

Раньше солнце за тучами мог разглядеть, и по-детски грозе был я рад, и на окна твои мог часами глазеть. Лет не так уж и много назад. Осень выльет дожди,

этот узел мечом. Только я не о том, просто ты ни при чем. Просто я разрубил этот узел мечом. Только я не о том, просто ты ни при чем. Сколько раз навсегда я свой дом покидал, возвращался.

просто я разрубил этот узел мечом. Только я не о том, просто ты не

душа компании.